разные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассоль. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре под Тихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Я спросил, какой у нее номер телефона, а она говорит, ну, такой же, как у тебя, только цифры другие.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Пятничное утро. Вот так вот, знаете, медленно на 25 этаж. Мы сейчас как поднимемся, как проснемся. Ну что, настроение-то уже, да? Уже на высоте. Ребят, доброе утро.
1: Да, 25 сентября. Вот и поднялись мы к завершению этого месяца. Пролетает он, кстати, как-то очень быстро, как и неделя. И вот пятница наступила. Поэтому всех, кто ждал, всех, кто готовился, поздравляем.
0: Всех, кто не ждал, кто не готовился... Поздравляем! Потому что вот она, прекрасная пятница, уже вовсю. Мы вместе с ней просыпаемся и улыбаемся, и даже, если честно, немножечко пляшем. Вот есть такое настроение, что хочется пританцовывать?
1: Пятничные пляски, конечно.
0: Да. Причем весь день, да, вот как бы, вот и утром сразу, вот сразу же, утро проснулась, такая думаешь, да? Узнали эти мотивчики? Конечно, узнали. Ну и вот этот канкан, собственно говоря, мы и исполняем с утра пораньше для всех и каждого, кто тоже не спит и любит послушать русских перцев, для того, чтобы немножечко взбодриться и прийти в себя. 99 FM, единая частота по всей стране, поэтому в Лимассоле, в Никосии, в Пафосе, в Ларнаке, в Анапе можно и нужно находить только одну частоту, которая приносит 99% счастья.
1: Вот так в танце классно мы и будем начинать этот день. 3 часа утреннего шоу «Русские перцы» впереди, поэтому давайте настраивайте свои приемники. Впереди ведь у нас подарки, конечно же, гости, новости, много юмора и, как всегда, только отличное настроение. Повод для того, чтобы пятницу встретить как надо.
0: Ой, ну мы вообще можем, на самом деле, очень сильно хвастаться нашими гостями. Такая неделя классная получилась. И театр-студия сегодня, Годар, появится, я так понимаю, полным составом.
1: Да? Весь театр у нас сегодня здесь будет. Большое Дарья, количество девушек.
0: Основатель и художественный руководитель театра-студии Годар. И актрисы театра Ирина Лукьянова, Марина Рогова и Дарья Савина. Так что будет очень-очень-очень-очень красиво. Очень многолюдно. Сережа, тебе особенно повезло. Ага. Кругом красота, да и только.
1: Соберетесь тут женским составом.
0: Да, будем рассказывать.
1: Я буду пытаться разбавлять.
0: Будем рассказывать. Чем?
1: Мужским своим присутствием.
0: Присутствие?
1: Исключительно.
0: Молчит, но он присутствует.
1: Ну там... Что еще получится? Вряд ли получится перебить вас.
0: Женсовет буквально через час. Но это что-то на красивом, это что-то на очень творческом и буквально через час. А пока у нас, как всегда, песня, замечательный гороскоп на день сегодняшний, календарь добавим тех самых ярких событий. Кстати, если вдруг кто-то у вас родился, то мы даже успеем поздравить и дозвониться имениннику, либо имениннице, поэтому дерзайте. Напомним, это совершенно бесплатная история, просто отправляйте смс-ку, обязательно укажите имя именинника, ну и телефон, если вы хотите, чтобы мы звонили. Если не хотите, чтобы звонили, просто смс, и мы тогда в эфире приветом передадим.
1: Конечно же, еще не забывайте про то, что рассказать, как у вас сегодня планируется пятница, какие планы на выходные, пишите, нам безумно интересно. Ну и, конечно, передавайте приветы.
0: Да, друзья, надеемся, что уже все готовы. Поехали, начинаем, да, прям в ушках.

0: Гороскоп на русском.
1: Итак, друзья, звезды шепчут, а мы рассказываем вам, так сказать, вещами на всю страну. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня придется выбирать между эффектным и действительно полезным поступком. Ну да ладно, с утра пораньше такой выбор, а, в пятницу. Ну, конечно же, эффектный, да? Какой полезный?
2: Однозначно.
1: Сегодня эпатаж, наше все. Вариант окажется гораздо выгоднее, даже если сначала вы найдете его менее впечатляющим. И все равно эффектный. Выход на сцену, просим.
2: Впечатляйте. Знаки воздуха, близнецы, весы, водолеи, готовьтесь к необычному эстетическому впечатлению. Цвет, архитектура или сочетание деталей заметно повлияют на ваше настроение.
1: Откуда они знают, а? Эти звезды. Молодцы. Спасибо. Всю точку. Вот попали. Будем поднимать себе красотой и дизайном настрой. Земные знаки. Тельцы, девы и козерожки. Сегодня вам может неожиданно пригодиться умение хранить, казалось бы, ненужные вещи. О! А мои хотите похоронить? Угу. Я, кстати, могу.
2: Места хватит?
1: Не, правда. У меня есть. Я тут обнаружила, что, оказывается, надо проводить ревизию. Нужное подчеркнуть. Окажется, найдено за считанные минуты, и вы будете рады, что когда-то не выбросили старую коробку или папку.
2: Вот так. Значит, на балкон или на гараж и разбираемся.
1: На гараж, сверху, на крышу. Но есть еще storage room и, собственно говоря, ну, пожалуйста. Да.
2: Ну, практически гараж, только маленький.
1: А, нет. Даже не претендуй.
2: Все,
1: это мое.
2: Все. Ну, ненужное же.
1: Это жилплощадь. Жилплощадь для моих вещей.
2: Лыжи, получается, некуда пристроить.
1: Вот.
2: Ладно.
1: Вот.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы, будьте внимательны к финансовым обещаниям. Предложение получить быстрый доход может скрывать условия, которые окажутся гораздо менее приятными, чем первоначально кажется.
1: Ну, собственно, классный. Мне больше всего нравятся знаки огня.
2: Ну, принимаем тогда.
1: Гороскоп, он такой эффектный. Бестолковый, конечно, но эффектный, а?
2: Пятница
1: же! Все выходные будем обсуждать, а?

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Женщине для счастья нужно всего две вещи. Муж и все остальное.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.
4: Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе. Этот мир сошел с ума, но у нас иммунитет.
0: Звонко.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, на вот и календарь, а значит, будут праздники и классные события. Поэтому включайте погромче, будет хорошо. Всемирный день мечты.
2: Ах, здорово.
1: О чем мечтаешь ты?
2: О чем мечтаете вы?
1: Да, да.
2: Расскажите, пишите.
1: Да.
2: Вот, мечты должны сбываться.
1: Вот, еще накидали. То есть мы только мечтаем, и уже сразу должны. А, ну как так? Да подожди ты, дай выдохнуть, дай просто помечтать. А уже потом, что они там должны, не должны. Но вообще прекрасно. Я считаю, что когда человек перестает мечтать, это, ну, очень грустная история. Поэтому делайте, пожалуйста, то, что вас улыбает, то, что вас вдохновляет, и то, что вызывает вот это желание о чем-то еще немножко помечтать.
2: И идите к своей мечте.
1: И идите! А тут сегодня настроение тролля, а? Должен идти! Такой-то. Ну, давай.
2: Всемирный день фармацевта. Вот. Поздравляем профессиональных
1: людей. Ты просто
2: ужалил. Всех причастных.
1: Всех причастных
2: к этому празднику.
1: Врачей, да.
2: Конечно, конечно, да, фармацевтов.
1: Ой, ребят, какой праздник. Ну, вообще, ну, ой, ну, сейчас будем отмечать. Сколько всего есть сказать, мамочки мои. День тикающих часиков. А часики-то тикают.
2: Тикают,
1: да, слышали, слышали. И почему-то люди воспринимают эту фразу, ну, как будто бы какой-то негативный комментарий. А ведь на самом деле это же прекрасно. Ну, если бы не тикали, вот это уже, ну, стрём. А так тикают нормально.
2: Ну, время идет.
1: Красиво.
2: И замечательно.
1: Тик-так. И вот это вот все. Поэтому, когда вам говорят в очередной раз, ну, бабушка, мама, дочь, часики-то тикают, улыбайтесь. Это же прекрасно. Все время ваше.
2: Просто подтверждение, что часы работают.
1: Да.
2: И все. Так, сегодня день любовной записки.
1: Угу.
2: Ну, как ее отметить, отпраздновать? Ну. Только написать вот такую любовную записку.
1: Давно писал любовную записку?
2: Очень давно.
1: А я уверена, что твоя жена уже, ну, буквально
2: подожди,
1: на этой неделе.
2: Если сообщение считать, что это записка, вот, ну, современно, давай так.
1: Да,
2: любовная,
1: да.
2: Современная записка. СМС. Либо сообщение. Тогда писал.
1: Тогда писал. Накосячил?
2: Нет, просто вот.
1: Просто написал без косяка?
2: Конечно.
1: Ну, ты посмотри, это круто.
2: Косяк, там не за запиской не отделаешься. Там цветы, подарки идут в ход.
1: Да-да-да, и массаж.
2: Мужчины знают.
1: Слушай, ну вообще в целом классная история. Я уверена, что твоя жена в очередной раз отправляла тебе любовную записку. Ну, это список магазин.
2: Да? Ну, конечно, да.
1: Ну, это же любовная записка.
2: Любовная записка, да.
1: Она
2: любя
1: же с любовью.
2: Тебе намекают, что нужно приобрести. Вот туалетная бумага первая в списке стоит.
1: Да-да-да.
2: Это все любя.
1: В общем, пишите. А вы знаете, а давайте вот вы отправляете сегодня такие любовные записки, но обязательно сердечко в конце.
2: Угу,
1: да?
2: Ну, такие вот. Сегодня не день Святого Валентина,
1: ну,
2: но Валентинки хотелось бы сегодня получать.
1: Да, вот такую красоту друг другу, и тогда вообще будет очень весело. Так, международный день. Международный день чего? Так, Всемирный день вот, сновидений. Вот чего я хотела рассказать. Думаю, где же мои сновидения? А вот они. Ты веришь в вещи сны?
2: Немного да.
1: Немного да.
2: Ну так.
1: И ответил, и как бы непонятно.
2: Скептически.
1: А, я поняла, ты просто вырубаешься, и тебе ничего не снится.
2: Вот, ну, сегодня, кстати, снился сон. Ну,
1: да?
2: Вот
1: приснился
2: потом
1: какой?
2: Утром ты же частями его как-то вспоминаешь,
1: ага.
2: Да? Вот какой-то процесс, который там происходил. Вот, поэтому... ну,
1: ты опять на экзамене?
2: Вот, да.
1: Да?
2: Что-то такое там было. Вот, до конца не помню. Поэтому явно не вещи.
1: Ну, собственно говоря, друзья, если вдруг у вас есть какие-то интересные подробности про то, как сбывались ваши сны, нам же любопытно, ну, правда, очень любопытно, что означает вот гулять в лесу и елки такие красивые, вот прям яркие, зеленые такие, и пахнут вот очень вкусно. И ты
2: это
1: идешь...
2: означает, что ты уснул в лесу. Скорее всего. И вот тебе сейчас это все снится.
1: Под сосной где-нибудь.
2: Так, ну, так, наверное, намечается какой-то классный уикенд.
1: Уикенд.
2: Угу.
1: Ну, вот мне хочется вот узнать, ребят, вот правда, такой красивый сон, да, вот просто вот красота, какая-то поляна.
2: Рыбы там не было?
1: Нет.
2: Я просто рыбу знаю, когда снится.
1: Рыба к беременности?
2: Вда.
1: Вда. У тебя 4 раза было.
2: Рыбу знаю.
1: Да ты вообще нормальный рыбак. Ой, ну слушай, я этот, мне как-то тоже рыба снилась, но почему-то, ну вот как-то вот, ну видишь, все никак. Все никак. Но мне вот, правда, сегодня снилась какая-то вот поляна яркая, да, там цветы, какие-то бабочки летают. А потом я пошла гулять, и там вот лес, такой красивый лес. И я вот иду, причем я уже даже не помню, куда я шла. Ну, куда-то я шла, ну, наверняка какие-то дела опять решала. Вот, и это красивая такая прогулка. И вот я чувствую этот запах, и мне вот хорошо. Состояние вот такое свежести. Может, я окно забыла закрыть?
2: Скорее всего.
1: Да, наверное.
2: Да. Ну, а хорошо, потому что пятница.
1: Да. Но, ребят, если вы знаете другие трактовки, то, пожалуйста, сообщите. Было бы очень... Так, купи картошки, люблю ее.
2: А, это...

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99 FM.

0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel – всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября – The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
1: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: самый острый перец истории.
1: Ой, друзья, спасибо большое за смски, которые прилетели нам на номер 49-105-7. Значит, разгадали мой сон. Спасибо.
2: И что же там?
1: Ваш сон, говорят, об обновлении очищений, гармонии с собой и новых возможностях. И еще, видишь, несколько прям обратной связи прилетело очень много. Сон выглядел очень позитивно и спокойно, как хороший настрой перед переменами, без тревоги. Ну, в общем, все. Ага.
2: Все, значит, все. Если снится лес, вот такой вот...
1: Значит, классно.
2: Значит,
1: все.
2: Классно.
1: Значит,
2: все.
1: Классно. Там, глядишь, и рыба приснится. Как-нибудь, как-нибудь. Ой, друзья, спасибо вам большое. Успокоили. Вот, я просто, правда, не понимаю, что означают сны, но думаю, что наверняка должны быть те, которые что-то тебе подсказывают. Мне хочется верить, что это наша интуиция, а не просто мозг не дает тебе в глубокую фазу уйти и держит мультики в голове.
2: Угу. Да. Ну, а теперь... Хочется верить во что-то волшебное.
1: Да, конечно, конечно. Тем более, скоро кстати, скоро ж Новый год.
2: 98 дней.
1: Я вчера увидела огромные инсталляции. Уже Деда Мороза выкатили, да, перед магазином.
2: Ну, у нас
1: магазином.
2: На Кипре, как всегда, вот любят пораньше
1: это все установить. Шары, вот эти елочные игрушки. Я подумала, стоп, ребят, подождите, ну, рано. Уже свежо. Уже так хорошо, вот приятно.
2: Особенно с утра и вот вечером.
1: Ну,
2: прям.
1: Подожди, рано же, мне кажется. Ну, куда? Ну, какой Новый год?
2: Ну, сентябрь еще. Ну, вот, хотя бы в ноябре.
1: В ноябре, да. А нет, уже все.
2: Хотя днем вот продолжается лето.
1: Конечно.
2: И пусть так и будет дальше.
1: Так, ладно, мы что? Мы с календарем. Вот, потому что нам только дай поговорить, и мы уйдем совершенно в другую тематику. А нам же надо рассказать, что у нас сегодня случилось классно. Ну, например, Якутск. Есть кто-нибудь? Так, люди из Якутска.
2: Это далеко.
1: Якутяне?
2: Скорее всего.
1: Якутяне?
2: Жители Якутска! Расскажите, как вас называть правильно.
1: 1632 год, тогда именно был основан город. 394 года тому назад. Тут круто!
2: Якутску большой привет!
1: Особенно бриллиантам. А?
2: Это да. 1818 год. В Англии проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку.
1: Так, дальше. 38-й год. Состоялся первый женский беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток. Неожиданно.
2: Женский.
1: Ну, вот потому что нам надо иногда выгуливать себя и на свое настроение, вот это все.
2: 1945 год. В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.
1: А, какая красота случилась в 98-м, друзья. Началось вещание телеканала MTV Russia. Да, огромный привет нашим коллегам. Поздравляем с днем рождения.
2: И 2002 год. В Иркутской области упал витимский метеорит.
1: Угу.
2: Ну, упал камешек.
1: Да, он все-таки витимский. Я посмотрела, да.
2: Витимский метеорит.
1: Ну, потому что мы витим.
2: Витя!
1: Влетим.
2: Витя летит, смотрите.
1: В общем, дай бог, чтобы больше не прилетало. Да?
2: Угу,
1: вот
2: согласен.
1: И отличный тост. Поехали дальше. Просыпаемся.

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: Ах, друзья, у нас по-прежнему очень много классной информации, и мы спешим поделиться уникальным событием и пригласить вас на супер-мероприятие!
2: На правах рекламы.
3: Едем на зеленый и открываем новую страницу бренда Агриплант. Еще одна локация и масштабный праздник по этому поводу.
1: Так вот, к чему мне лес снился. Вот.
3: Зелень, лес.
1: Просто потому что, видите, сколько...
3: Праздник.
1: Я догадалась.
3: Свежо.
1: А там действительно новые перспективы, гармония с собой. Ребята, ну мы молодцы, мы все разгадали. Ну просто в точку. Приезжайте, пожалуйста, и сами в этом убедитесь. Где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. 1 октября с 10 утра до 7 часов вечера включите. Тем более, что выходной.
3: Вместе отпразднуем открытие новой точки скидками от 20 до 40%.
1: А также там будут сюрпризы и подарки. Пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки. И красота.
3: И главное, прямое включение любимого русского радио Кипрос с 14.00 до 17.00.
1: Включительно. Да, поэтому давайте к нам приезжайте. Пожалуйста, будет круто. Отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир Агриплант в Лимассольский район.
3: Трахони.
1: Классно. А, ну кто еще так озвучит? На Одиссея Георгиева 32. Напротив средней школы.
3: Трахони.
1: А, друзья, добро пожаловать. Агриплант. Ждем каждого с 2 до 5. Это мы вещаем. А сама площадка будет работать с 10 утра и до 7 часов вечера. А, все для вас. Все для красивого сада и дома, и озеленения.
3: Едем на зеленый.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: И театралы совсем скоро, уже в следующем часе. Вот.
2: Не пропустите. И Константин Столяров, кстати.
1: После Кости и новостей, да.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: Хорошо, что есть vzin.com, мой любимый магазин.
3: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. vzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота!
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Госуслуги Кипра онлайн отключат на одни сутки. Партия «Акел» организует протест против роста цен. Кипр завершил 152 проекта возрождения деревень. Теперь подробнее. Сегодня в 17.00 будут отключены порталы всех государственных услуг Кипра. Причина – плановый сервис. Работы продлятся до 18.00 завтрашнего дня. Министерство исследований, инноваций и цифровой политики призывает завершить все операции на государственных сайтах до сегодняшнего вечера или перенести их на одни сутки. Подробности на сайте «Лента Кипра». 28 сентября в Никосии партия «Акел» проведет акцию против роста цен у здания Министерства финансов. Главные требования – навсегда снизить НДС на электричество до 5% и отменить двойное налогообложение топлива. Протест совпал с новым скачком цен. Литр дизельного топлива на Кипре подорожал почти до 2 евро. По госпрограмме возрождения сельских районов на острове завершили 152 проекта на 7 миллионов евро. Об этом сообщил министр туризма. Власти делают ставку на аутентичность. Речь идет о местных традициях, кухне и природе. Таким образом, планируется создать альтернативу массовому пляжному отдыху. Отдельно одобрены гранты еще почти на 7 миллионов евро для 46 гостиниц в горных и отдаленных районах. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Лента Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове в основном ясно. К полудню в горах и в центре страны возможна облачность, но обойдется без осадков. Скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду. Море спокойное. Сегодня в прибрежных и центральных районах Кипра воздух прогреется в среднем до плюс 31 градуса. В горах термометры покажут до плюс 22. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, это снова мы. Очень доброе утро. Просыпаемся, продолжаем красиво вещать на всю страну. И, конечно же, как и обещали, мы прямо сейчас хотим просто впустить наших прекрасных гостей, которые, вот, так сказать, с пылу с жару прямо с дороги вбегают в эту потрясающую студию, познакомиться с каждой, поприветствовать, пожелать доброго утра. Вы слышите вот эти вот посторонние шумы?
3: Да, потому что красота появляется здесь у нас в студии.
2: И поехали. Друзья, сегодня в гостях у русских перцев Дарья Годар. Да, Дарья, доброе утро. Мы с вами начнем. Давайте здороваться. Да, собственно говоря. Даша, привет.
4: Доброе-доброе всем утро.
2: Доброе утро. И художественный руководитель театра, студии, между прочим. А также актриса театра. Сейчас будем знакомиться, потому что не успели... до эфира. Так, Ирина Лукоянова. Ирочка, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Так, Марина Рогова.
6: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Привет.
2: Да, и Дарья Савина, привет.
7: Доброе утро.
2: Все, всех представили. В общем, будем рассказывать про театр, который покоряет мировую сцену. Вообще, как вы там живете в Пафосе прекрасном? Какие у вас есть возможности? Можно ли к вам записываться? Можно ли в себе актрису будить с утра пораньше? В общем, будет очень интересно. Ребят, 49-105-7, номер работает вовсю. Поехали. Дарья, теперь выдохнули, можем начинать.
4: Всем доброе утро. Я думаю, что у всех замечательное настроение. Мы просим прощения, что мы опоздали, но мы мчались к вам с Пафосу.
2: И на Пафосе.
4: Мы театр студия Годар с моими прекрасными актрисами. Это, конечно, не все актрисы. У нас очень большая студия.
2: Так, а какая труппа? Сколько человек?
4: Ой, у нас ведь есть театр-студия. У нас есть театр-студия, у нас есть театральная студия. Есть дети, которые просто занимаются в театральной студии, а есть дети и взрослые, которые играют в спектаклях непосредственно, которые ездят на гастроли, которые принимают участие в международных фестивалях, кинофестивалях и театральных фестивалях. Но об этом чуть позже.
2: Нет, мы можем прямо сейчас начинать, вот прямо сразу же с корабля на бал. Что за фестивали, о чем идет речь, детали подробности.
4: Все началось с того, что в 22-м году я открыла театральную студию «Годар», а потом уже через 2 года она переросла в театр-студию.
2: А в чем разница, можно?
4: Потому что мы стали ставить качественные спектакли. Потому что я все-таки являюсь профессионалом. Нет, а мы ставили раньше какие-то, может быть, какие-то этюды, какие-то... Мы вот, например, первый спектакль со взрослой группой поставили «Ананасы в шампанском». Это такой иммигрантский спектакль, который просто взорвал Пафос, это точно.
2: Ананасы?
4: Ага. «Ананасы в шампанском».
2: Слушайте, да. А это что за вечеринка? Меня не пригласили.
3: Ай-яй-яй. Гастрономический,
4: возможно, сделаем такой некий вброс на следующие. Нас, может быть, мы восстановим этот спектакль. Да,
2: очень
4: да,
2: хотелось
4: да,
2: бы.
4: Да,
2: ну там шампанское особенно, да?
4: Да, то есть каждому зрителю было дано шампанское.
2: А я же говорила.
3: Уже хороший спектакль очень, да.
4: Да.
2: Так, круто.
4: И там могли люди слышать тексты Цветаевский, Бродского, Северянина, такие мигрантские темы, которые очень, мне кажется, откликались зрителю.
2: Да, круто. Да.
4: А вот дальше решила-то я поставить Лорку, испанского автора.
2: Так.
4: Такого жгучего. Не хватало нам в этой жизни страсти. И мы решили поставить «Дом Бернарды Альбы». Не кровавую свадебку, а именно «Дом Бернарды Альбы». Это мне показалось в данное время очень... Возможно, мои коллеги театралы скажут: «О, да, это попса, Дом Бернарды Альбы». Нет. Во всем можно увидеть позитив, друзья мои. Это спектакль о свободе. О свободе, которую нам всем очень не хватает. И этот спектакль о свободе я пригласила в это путешествие моих прекрасных актрис. И мы начали свой путь. Мы начали свой путь дома, именно спектакль «Дом», который был поставлен на русском языке. А потом в голову мне пришла идея, не перевести ли нам этот спектакль на английский язык, да и сделать его еще и с французскими субтитрами, и отправиться в славный город Авиньон, где проводит один из самых крупнейших театральных фестивалей.
2: И как отправились?
4: И как отправились мы, и у нас было просто невероятный опыт, невероятное путешествие и приключение, связанное с этим.
2: Так, женский состав был?
4: Абсолютно.
2: Ну, конечно, конечно, тогда приключения там гарантированы.
4: Товарищ Пепе у нас был только на фотографии. Да. Но девочки показали, и мы шли с флагом Кипра, мы представляли Кипр. То есть у нас был абсолютнейший пазл того, что мы русскоговорящие люди.
2: Да.
4: С Кипра, представляя Кипр, играя испанскую пьесу. И с французскими субтитрами. То есть был такой замес и такой отклик от иностранного зрителя, мы просто этого не ожидали. То есть когда мы... Там Авиньон строится на том, что перед спектаклем, а спектакль мы начинали в 9:50 вечера, то есть мы уже...
5: Чтобы мы успели,
4: да,
5: точно.
4: Чтобы мы точно успели. Перед этим мы прям перформили на улицах Авиньона. Мы шли в наших образах и делали еще мини-перформанс там. И тоже покорили Авиньон.
2: Так,
4: и...
2: ну это, я так понимаю, что мы обсудим, да?
3: Да. И образы, и как покоряется Авиньон.
2: Друзья, будет весело. Классный старт, мощно. Браво, что наконец-то мы добрались до студии русского радио Кипр. И сейчас об этом должна услышать просто вся страна. Обязательно делайте погромче, будет весело. И с актрисами в том числе еще дальше пообщаемся. Ребят, если вдруг есть вопросы, смелее присоединяйтесь к нашей утренней беседе 49-105.7.
0: В гостях у перцев.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем бодрого дня! Как сделать его полным энергией с помощью еды? Яна Соболева. Еда на Кипре – это целый культурный пласт. Поэтому на столе вы видите не просто удачно соединенные продукты, а настоящую историю человечества. Чечевица упоминается еще в Ветхом Завете. Секрет популярности прост – недорого, сытно, полезно и вкусно. Чечевицу можно использовать для рагу, супов, салатов, ведь она является очень хорошим источником белка и богата клетчаткой и железом. Супу из чечевицы отдавал должное древнегреческий комедиограф Аристофан, считавший эту еду слаще всех деликатесов. На Кипре самым популярным является блюдо факес – чечевица с луком, рисом или мелкими макаронами. Его хотя бы раз пробовал каждый. Как предки киприотов знали толк в полезной и питательной пище, так сервис Milt's Food умело, быстро и качественно подбирает для вас рацион, который становится основой здоровой и продуктивной жизни современного делового человека. И на десерт лайфхак. Чтобы не превратить свой организм в экспериментальную базу, доверьтесь профессионалам сервиса Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food берет на себя заботу о вашем рационе.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: Что слушает страна?

0: русском. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
5: Да.
4: Ого, стоит, наверное, миллион.
5: Нет, стоит, как хороший букет цветов.
4: Мне срочно нужен такой же.
5: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анекс Артисиас.
6: В цепочке мужик сказал, мужик сделал. Почему-то постоянно отсутствует мужик подумал.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: В гостях у перцев.
9: А, друзья, у нас прекрасная смс-ка прилетела к вам, девушки. Привет прекрасной студии Go Dar от фотостудии The Rooms, где молодые актеры и актрисы студии сыграли просто фантастический иммерсивный спектакль «Суд». Да. Мы об этом тоже поговорим, но у нас пока виньон. Привет Даше, Ире и Марине. Еще раз Даше от Андрея.
10: Очень приятно.
11: Привет,
10: да.
11: Вот. Привет, Андрей, привет.
9: Привет, Андрей.
12: И запели наконец-то.
11: Извините, вырвалась. Ну,
9: нормально, флешбеки, что уж тут пойдет. Ну что, мы в авиньон все-таки, да?
11: Мы возвращаемся в авиньон «Бонжур». И я передаю слово моим прекрасным актрисам, которые были помещены в такие условия, в которые никогда не поместится нормальный человек. Играть 6 спектаклей подряд. Каждый день в 9:50 вечера, плюс перформить еще и днем, это было тяжело. С конкуренцией в 1300 спектаклей. То есть параллельно с нами игралось еще 1300 спектаклей.
9: Ничего. Давайте себе уточним самое интересное.
11: У нас была прям борьба за каждого зрителя. И дневные перформансы...
9: Отбили?
11: Ну, мы очень постарались это сделать.
12: А как это? Были... За ручку идите к нам?
11: Практически, да. То есть мы выстраивали прям новый спектакль. То есть мы прям садились на площади, и у нас был прям новый спектакль.
12: Импровизационный.
11: То есть мы прям подходили к людям, давали им листовки и говорили... Думаю, мы молчали. Точнее, Марина у нас ходила, как она исполнительная роли Бернарды Альба. Бернарда Альба, пожалуйста.
13: Да, доброе
12: слово.
13: Утро.
9: Да,
13: Кипр.
9: Да, доброе утро, Кипр.
13: Перформансы днем это было определенное испытание, конечно. Плюс 40, тепло. Я в корсете, в шляпе.
9: Неплохо.
13: И в руках у меня плетка. По сценарию я делаю 3 удара в спектакле, но оказалось, что в авиньоне...
9: Больше людей!
13: Больше людей, полтора 2 часа днем. Приходилось жестко привлекать к себе внимание.
9: Неплохо.
13: Да, под конец авиньона люди уже брали листовку и говорили, это та, что с плеткой. Да, мы знаем, мы придем обязательно, будем.
9: Круто.
13: Немножечко предыстории. Я не профессиональная актриса, никогда бы в своей прошлой жизни даже мне в голову бы не пришло.
9: Но вот плетка! Это мое!
13: Нет, сначала я начала с ананасов. Там все было романтично, трогательно. Дарья может...
9: Ауч!
13: она дает возможность нам реализоваться, круто, видит нас, мы ей за это благодарны. И возвращаясь к тому, что, да, вы знаете, вот актрисы непрофессиональные, но шесть спектаклей в «Авиньоне», днем перформанс, и мы теперь на совсем другом уровне. И когда меня спрашивают: «Марина, а чем вы занимаетесь на Кипре? Кто вы?» В первую очередь я говорю: «Я актриса, театральной студии «Гадар».
9: Да, здорово.
10: Можно еще уточнить тот момент, это Дарья Савина включается. Я смотрю со стороны пока на девушек и поддерживаю всячески, как мама актеров в студии «Гадар»,
9: да,
10: мама детей актеров.
13: Давайте я замечу слово «пока» все-таки было.
10: Да, пока, но мы расскажем немножко позже об этом. Хочу уточнить, как все-таки артист, который получает деньги за то, что делает.
9: Да.
10: Девушки 8 спектаклей отыграли 8 дней подряд и перформансы днем на 6, чистом... 6. 6, да, окей. На чистом энтузиазме, и это все-таки фестивальная история, и никто за это деньги не получал, да?
9: Только
10: понимаете,
9: платили,
10: как
9: да?
10: Актеры, которые выходят на сцену,
12: зачем
10: не понимают.
12: Зачем деньги, когда плетка есть?
10: Да, ради чего тоже это все-таки происходит, то здесь девушки, я считаю, отдаются искусству на максимуме.
13: Да, я продолжу тогда тему финансов.
9: Ирина
13: Лукоянова, да, и вся моя жизнь, предыдущая до момента вот входа даже в эту студию, она всю жизнь была связана с финансами. То есть я занимала высокую должность в корпорации, и вот в моей картине мира оказаться на сцене, на международном фестивале, играть спектакль на английском языке, испанскую пьесу с французскими субтитрами, а у меня еще такая роль, которая... заставляет задуматься о смысле жизни взрослой женщины, затравочка. Но это позволяет увидеть, что жизнь может быть разной, многогранной, и я очень благодарна этому волшебному острову, этой волшебной студии, потому что она позволяет здесь взрослым людям, которые вообще занимаются другой совершенно деятельностью, скажем так, в обычной жизни, но вот в нашу обычную жизнь входит какая-то магия, потому что для меня творчество... искусство – это что-то магическое, а сейчас это стало такой частью моей жизни. Я с гордостью говорю, я тоже пользуюсь периодически, когда...
9: Плеткой?
13: Мы... Не плеткой. Я помню этот момент, когда мы до «Авиньона», у нас еще были гастроли в Ереван. Господи, я произношу это своим ртом сейчас. У меня, извини, как финансовый директор докатился до гастролей со спектаклем в Ереван.
9: А, Ирин! Это вот. Кризис среднего возраста.
13: Нормально. Но вот этот момент, когда ты... Я влетала в Ереван, и на границе меня спрашивают: а вы что-то часто проездом? И я в этот момент говорю: а сейчас не проездом, у нас спектакль. И он говорит: а где вы играете? Я приду. Я такая... А я не помню, как это называется.
9: Да.
13: Театр, я говорю: посмотрите афишу, дала свой Инстаграм, как мы, собственно, и набираем подписчиков. Но, тем не менее, вот это ощущение, что ты действительно становишься частью и огромного дела, искусства, что ты через ощущение себя на сцене даешь и другим почувствовать. Вот я реально пример того, что в этой жизни, если вы сейчас слушаете, и у вас есть хотя бы какое-то внутри... Блин, а я тоже хотела. Пусть это, блин, выйдет в пробу чего-то себя в новом. Оно страшно. Как у меня тряслись коленки на первом спектакле. У меня было два варианта. Либо выйти сейчас на сцену, либо уйти
9: и избежать.
13: Да? И я понимала, что позор одинаков примерно. И все-таки в какой-то момент меня, видимо, туда немножко шатнуло. Я вышла на сцену. И вот эти ощущения очень часто спрашивают: ну как первый спектакль? Я не помню ничего. Потому что вот ты настолько в этом моменте, но она жизнь, она ведь в этом и существует. В том, что мы пробуем новое, мы позволяем себе роскошь в чем-то проявляться. И я очень благодарна еще раз и Даше, потому что действительно это тот проводник, человек, который говорит: спектакль. Когда мне сказали про роль спектакля, я думаю: ну, сумасшедший человек. Потом, когда я вышла первый раз на сцену, думаю: ну, в целом, да. Когда мы поехали на гастроли в Ереван, это тоже был новым этапом. И вот сейчас для нас «Авиньон» — это возможность показать, что Кипр, объединяя людей,
9: из разных стран, из разного комьюнити. Он дает возможность вот так вот заявлять о себе, о своих возможностях. Это прям потрясающе.
14: Слушайте, ну огромная вовлеченность. Я вот слышу, сколько вдохновения дарит. Большая работа. Вот сейчас продолжим небольшой музыкально-коммерческий брейк и расскажите нам немножечко свои секреты, как вы раскрываете звезд. Ведь у каждой своя история личная, но каждая звучит и говорит об одном. Я люблю то, что я делаю, я люблю свое проявление в этой роли. И это, мне кажется, очень ценным. Да, обсудим. И, ребята, если вдруг есть вопросы, то, конечно же, мы всегда будем рады.
15: Новая песня на русском.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, ну мы продолжим, конечно же, раскрывать и вот эту проявленность, и то, как вообще функционирует театр-студия. Даша, ну к вам вопрос, потому что вы, собственно, основатель, вы раскрываете в девушках как раз-таки новые грани их личностей. Это, на самом деле, такая очень серьезная и важная, да, роль. Вы, можно, такой ментор, в том числе для многих людей. Скорее всего, через творчество проживаются определенные периоды жизни. Я даже и пошутила, и не пошутила, да, про всевозможные периоды, как развивается человеческая психика. Иногда, правда, вот через творчество нам гораздо проще достучаться до себя внутренней, раскрыть свои какие-то, возможно, детские мечты, да, какие-то...
2: Или травмы.
1: Или травмы тоже. Да. Вот сейчас пойдем, да. Все-таки без плетки, да, тут не обойтись. Я поняла, это фирменный стиль. Каким образом работаете с людьми? Каким образом, может быть, набираете составы? Как вообще функционирует ваша театр-студия? Можно ли к вам попасть?
2: Так, начну с того, спасибо за вопрос, начну с того, что у нас есть еще, конечно же, детская студия. Сева, привет, и все остальные ребята, всем привет от Дарьи, всей студии передаю привет, попросили меня. Я хочу сказать, что у нас в студии занимаются детки от 5,5 лет до...
1: А мне нравится, наверное, как 60. Я задаю вопрос, говорит, дети, значит, у нас есть.
3: Пойдем сразу же.
2: Дети, да.
3: По детской студии.
2: То есть это все студии, это все, каждая группа для меня, вообще студия для меня как семья.
1: Да.
2: У меня есть своя, моя прекрасная семья.
1: А, ну поэтому дети в приоритете.
2: Моему мужу Федору я передаю привет. Моим деткам я передаю привет. Но у меня есть моя семья, моя студия. Моя студия «Гадар», театр-студия «Гадар» и целая большая команда, которая работает на театр-студию «Гадар». Всем тоже передаю огромный привет и особую благодарность. Но без людей, без актеров ничего бы не было. Мы ставим спектакли с каждой группой. То есть 6 групп, я одна. Но эти люди помогают мне осуществить все мои какие-то сумасшедшие фантазии, мечты.
1: О-ла-ла!
2: Да. Ну, это разные абсолютно спектакли. От Миттерлинка «Синяя птица», когда на сцене были 16 детей разного возраста, от 6 до 12 лет. Это вообще совершенно разная весовая категория. Потом уже я стала после «Синей птицы» разделять их все-таки по возрастам, это было уже как-то логичней.
1: Да.
2: Но «Синяя птица» тоже была неким прорывом, мне кажется, на Кипре. Это мы тоже сыграли сначала на русском языке, а потом мы перевели и сделали адаптацию «Bluebird».
4: И стали играть... наш Маркидио театр.
1: Здорово.
4: На английском языке было.
2: Да, и потом я уже решила, что отдай-ка я немножко пошалю, и мы поставим Нила Геймана. Нила Геймана «Каролина в стране кошмаров». Ну, немножко расслабиться детям после Миттерлинка с его символизмом и думаю,
4: такие эмоциональные качели.
2: Да.
4: Тренинг.
2: И тут они вообще... Это очень попало в детей, потому что это фантазия какая-то... То, что они понимают, то, что им близко, детям.
1: Да, откликается.
2: И они сыграли это просто потрясающе. И это был самый продаваемый спектакль на Кипре.
1: Да.
2: И мы подумали, так, а повезем-ка мы его в Ереван. И мы собрали абсолютно холодную аудиторию, полный зал в Ереване. И когда детские глаза смотрят на тебя и говорят, это лучшее, что я видел в своей жизни, ребенок 7 или 8 лет.
5: Да. Можно я вставочку сделаю?
1: Конечно,
5: я видела,
1: Марин,
5: эту девочку, которая... попросила в конце спектакля в Ереване, она подошла к сцене с мамой и смотрит на маму и говорит, мама, пожалуйста, можно я кулончик подарю главной героине? Можно, пожалуйста, я Каролине? И она, мама разрешает, и девочка снимает кулон, вешает на Каролину. Это просто вот, ну, восторг, слезы, и нас в Ереване принимали, конечно.
2: Я к чему говорю? Это не для хвастовства, я говорю, а для того, чтобы объяснить, что... То, что попало в детей, откликнулось и в зрителях. Все, что мы делаем, это только для того, чтобы проникнуть в сердца и души зрителей. Это, поэтому нет какой-то такой... Не люблю попсовый материал, люблю сложный материал, люблю покопаться. Потом, конечно, они получили...
1: Так, что там они получили?

0: получили в лице Оскара Уайльда того же. И мы взяли несколько сказок.
1: Дети? Ау.
0: Это дети. И когда мы разговаривали с ребятами, здесь киприотами, которые понимают в театре, они сказали, ты с детьми делаешь Уайльда?
1: Ну, я вот об этом.
2: Вы знаете, как мама одного из актеров, когда мой сын пришел домой и сказал, а мама... ты будешь плакать. Я говорю, спасибо, сынок, да я морально уже готовлюсь. Честно, хочу сказать, мой сын играет в этой студии в качестве актера с самого основания, и то, что делает Дарья для ребенка-иммигранта, она дает ощущение дома. И на самом деле, все-таки Дарья, она смотрит изнутри, и как режиссер и актриса, а я как мама, в первую очередь, могу сказать, что театральная студия, именно детская Годар, дает детям ощущение дома, она дает возможность что-то рассказать, знаете, выплеснуть свои вот эти непрожитые эмоции, какие-то страхи. И это замечательная маму, возможность.
1: Да?
2: Это возможность для детей, знаете, найти себя и быть услышанным. И когда поднимается тема «В Каролине, стране кошмаров», последняя фраза «Есть только одна дверь, которая для вас всегда открыта, и я плачу всегда на этой части, и это дверь вашего дома. И берегите родителей». И когда затрагиваются детьми такие важные темы, они растут очень сильно эмоционально, и вот этот вклад в, знаете, эмоциональный и творческий интеллект ребенка, ну, он бесконечный. Поэтому Дарья делает что-то больше, чем просто театральная студия. Это развитие и вклад в наших детей, она их делает людьми.
1: Дарья Савина сейчас даже немножко расплакалась, пока говорила про дверь дома. Мы прервемся и возвращаемся к вам.
3: Двадцатка лучших песен эфира.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Вам приглашение. Книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой. Лекция искусствоведа Виктории Батуриной. Аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей. Мастер-классы для детей и взрослых. Расклады Таро, диджей-сет на террасе. Музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня. Скидка 20% на все.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катаполимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
0: Сайт мужначас.cy.
5: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: гостях у перцев.
1: Друзья, мы возвращаемся. У нас тут бесконечная беседа. Мы даже не возвращаемся.
2: Заслушаться можно просто.
1: В целом, мы здесь говорим, мы в эфире говорим. Да, будем приглашать сейчас на спектакли, да, театр-студии «Годар». И, Дарья, пожалуйста, вот, я не знаю, афишу на ближайшее время, куда попасть и срочно, где будут постановки. Приглашаем всех с детками, да, с семьями.
3: Безусловно, безусловно. И деток, и взрослых, потому что я считаю, что наши спектакли – это не только про... детский спектакль «Колобок», «Теремок». Это все-таки более глубокие смыслы, я закладываю, по крайней мере, в спектакль любой, в детский, взрослый. Итак, 24 апреля вечером вас ждет спектакль «The House». Вы, если вы не были в «Авиньоне» в этом году, вы можете просто прийти в театр «Потихио» в 19.00 24 апреля. Дальше у нас будет анонс и выкладка билетов на «Солдауте». Да,
4: Ирина хочет туда добавить. Продажи пока еще не открыты нашего, на наш спектакль, но я искренне рекомендую, во-первых, подписаться на наши соцсети, чтобы вы могли не пропустить, потому что действительно это будет такое значимое событие. Мы будем впервые играть тот спектакль, который мы показывали 6 раз в «Авиньоне», на английском языке на Кипре, это произойдет в «Потихио». Мы всех ждем, потому что это действительно, это все, кто был на русском языке, говорят о том, что на английском он звучит совершенно по-другому, мы сами его проживаем по-другому, поэтому искренне всех приглашаю. И одновременно, так как я сама мама, и многие, кто нас слушает, думаю, родители, так важно детям показывать другой мир, который существует в театре, и все время призываю приводите детей.
1: И приходите вместе с детьми.
4: Да, потому что вы становитесь тем человеком, который впускает ребенка в нечто прекрасное. Потому что действительно вот эти детские глаза и эмоции, они проживаются совершенно иначе. Я действительно, вот Даша сейчас говорила, Савина, по поводу того, насколько спектакль меняет восприятие одной и той же темы, как смотрят наши подростки, как смотрим мы, и потом дети обсуждают с тобой. И это так ценно, потому что 24 числа вечером вы приходите в спектакль «The House» на английском языке, где встречаете прекрасную Ирину Лукоян, Марину Рогову. Дарья Савина будет, конечно же, нам в зале аплодировать. Мы всех ждем. Но одновременно в этот же день с утра проходит спектакль «Каролина в стране кошмаров». Это вот как раз тот спектакль, про который рассказывает Даша Савина.
1: Да, про отношения с родителями, про семью, про то, что на самом деле мы здесь все, кто на острове, кто придет смотреть спектакль на русском языке, мы все здесь однажды потеряли дом и заново его обрели. И, собственно, наши дети тоже. Поэтому приходите, вам будет что обсудить с детьми, найти смыслы. Дети вспомнят о том, что там в спектакле есть пример другие мамы и папа, и они поймут, что другие мамы и папа им не нужны. Особенно, мне кажется, вот этот предпубертатный возраст, подростки, когда они говорят, что нет-нет-нет, нам все не надо, ты не понимаешь. Потом дети выходят и смотрят на своих родителей другими глазами, а вы другими глазами на своих детей. Поэтому затрагиваются очень важные темы. И...
4: Ох, попали, да?
3: Да, что-то да, очень. Да, да, да, да. Потому что сами актеры, они приходили, они говорят, я пришел и обнял свою маму.
1: Да.
3: Вот это чтобы не говорить,
1: важный момент. Да, чтобы не говорить своим детям и подросткам, что они сидят в телефоне, доставайте их из этих телефонов, приходите и вместе
4: театр.
1: Смотреть.
4: Конечно, конечно. Мы так много, на самом деле, убеждаем, но мне кажется, даже уже надо прекращать, ребят, ну мы и так знаем силу театра и силу искусства, и тем более, что есть такие потрясающие материалы, вот, правда, сложные, это не тот детский театр, к которому вы привыкли, поэтому приглашаем и вообще подписываться на театральную...
3: Да, подписывайтесь на нас.
1: И, конечно, нам нужны люди, которые хотят разделить с нами вот это, знаете, вклад в наше будущее поколение.
2: На сцену. На декорации.
3: И, конечно, независимому театру всегда сложно приходится, и мы всех призываем нам помогать. Помогать не лично мне, Дарье Годар, а помогать театру студии Годар. Театру студии Годар.
1: Я не помню, рассказали ли эту историю в эфире или нет. Наверное, это было вне эфира, когда я спросила у своего сына после того, как он вернулся из театра, после того, как он сыграл в спектакле у Дарьи. Я говорю, сынок, ну у вас же, наверное, какой-то гонорар был. А он говорит, мам, ты знаешь, мы решили, что весь наш гонорар, все мы вложим в скорейшее строительство нашего собственного театра, который он уже и существует в театр-студии «Годар». И у нас есть театр, есть зал, есть эти шторы, на которые мы очень долго собирали, потому что нужны были специфические шторы. Поэтому мы всегда рады помощи. И, знаете, если вы хотите внести свой вклад в искусство и в развитие детей и в развитие нашего любимого острова, мы всегда рады, welcome. И, собственно, о том я говорила, Дарья, всегда, Даш, ну почему ты меня не зовешь? Ну, все-таки, ну, я же вроде артист, да, вроде да, я да. что-то могу. Собственно, у нас появилась идея уже с нашим еще одним режиссером студии на базе, да, на базе Годар. Сделать спектакль на английском языке, это будет иммерсивная история, все очень запутанно, только 15 зрителей, 6 комнат, и будет история о том, как развиваются отношения между людьми.
4: Ага, да. Вот это затравка.
1: Поэтому следите за нашими новостями. Также у нас в студии открылись группы на греческом, на английском языке, и идет набор. Приводите деток, но сначала приходите на спектакль, знакомьтесь, а потом вы не сможете удержаться и обязательно захотите, чтобы ваши дети погрузились в эту атмосферу искусства и театра.
4: Ну, ребята, 24 апреля далековато, может быть, да. есть сейчас еще возможность.
3: Да, сейчас я могу сказать, что, во-первых, да, по поводу подростков, детей и так далее. То есть очень важно именно подростков убедить. Подростки – это наше будущее. Вот, например, от 14 до 19 лет у меня как раз есть да. дети. Они для меня дети. И как раз мы с ними делали первый иммерсивный спектакль на Кипре, где был спектакль «Суд», где как раз мы играли в пространстве The Rooms, и не только мы играли, и в Пафосе у нас тоже, в Технополисе. Но это не суть. А потом мы с этими же ребятами стали снимать вертикальные сериалы. А потом с этими же ребятами, с подростками, мы сняли настоящий короткометражный фильм.
4: Что такое вертикальный сериал?
3: О, вертикальный сериал – это когда я детям сказала…
4: Стой!
3: Стой! Теперь ты должен рассказать… произведение «Гроза», и у тебя есть только 10 серий по минуте. Вот. И они, мы распределили роли, и они сами абсолютно снимали себя на телефоне.
2: В формате рилсов, да, получается?
3: Да, и мы, да, в рилсах, да-да-да. И прям так каждый день выходили эти серии. Вы можете также их посмотреть на... У нас все есть в Инстаграме, Годар. Подписывайтесь на нас.
1: То есть это выход не только актеры, но они стали режиссерами, сценаристами, монтажерами, и это чудесно.
3: Да-да-да. И потом мы параллельно, у нас был план снять по Жану Полю Сартру фильм, который мы обозвали «The Door», «За закрытыми дверьми».
4: Mm-hmm.
3: И так, сейчас мы отправляемся в Берлин.
4: Сейчас почти, но сразу после небольшого перерыва.
0: Что слушает страна?
5: Сотни раз обжигать, было больно, но выживала.
0: Русское радио.
5: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем.
0: Только лучшее.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Соли. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
5: Без экзаменов принимают только в институт Склифосовского.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: В гостях у перцев.
8: Так, у меня блиц-вопросы, Дарья. Mm-hmm. Можно ли записаться на, вот я не знаю, специальное занятие, если не хочешь быть актрисой, но хочешь актерское мастерство в себе прокачать? Есть ли такая функция у театра? Студии.
9: Сейчас в данный момент нет, но мы работаем над этим. Мы будем открываться и в Никосии, и в Лимассоле в ближайшее время. Может быть, даже в Ереване. Мы Ереван любим.
8: Ух ты, ничего себе, да, вот это масштабы,
9: да, да,
8: круто.
9: Да, масштабы у нас такие.
8: Так, для детей понятно, можно ли сейчас вот записываться, пока вот готовится спектакль?
9: Сейчас у меня есть одна вакантная роль в спектакль подростковый.
8: Так.
9: Подростковый «Эдвард. Руки-ножницы». Классный проект. Те, кто в Пафосе, те, кто талантливый. Только талантливые нам нужны. И, пожалуйста, приходите.
8: Да.
9: Кастинг. Именно кастинг. Я вас смотрю.
8: Взрослые,
9: да,
8: актеры. Мужчины, женщины.
9: Да, да. Как раз спектакль по Аристофану. Мы ставим лягушки. Это древнегреческая комедия. Это gospel trip. Угу. Вас ждет уже в этом июне. Тоже планируем это делать в Минтисе.
8: Угу.
9: Есть одна, а может быть и две роли вакантные. Mm-hmm. И те, кто хочет петь в хоре, я тоже приглашаю.
8: А, то у вас еще и хор есть.
9: Потому что это госпел-история, да. И нам нужны хорошие, классные голоса.
8: Mm-hmm. Да. Понятно.
10: В общем,
8: окей.
10: Я всем бы рекомендовала просто к нам прийти, угу. Потому что каждый из вас может найти себя в каком-то новой сфере, потому что вот Даша говорит, пока нет, но я знаю Дашу, у нее проекты возникают постоянно, регулярно, человек кипящей энергии, поэтому, ребят, просто приходите, приходите на спектакль, приходите к нам в студию, подписывайтесь, и мы, ну, действительно рады всем, и оказаться в комьюнити классных, крутых людей, мне кажется, это сейчас очень дорогого стоит, но... Так как я человек четко связанный с финансами, можно я немножко в свои 5 копеечек, которые должны стать побольше,
8: а евро
10: вставлю? А
8: что это копейки? У нас евро.
11: Да.
8: Давайте по-взрослому с вами поговорим.
11: Да, да, да. Побольше можно.
10: Потому
11: да.
10: что я вот тут начала с мечты и так далее, но давайте вернемся в текущую реальность, потому что, чтобы ставить качественный продукт, качественный спектакль, представлять достойно нашу страну, которая стала
8: очень
10: для нас...
8: Очень долго. Нужны деньги.
11: Извините. Без вложений никуда.
10: Деньги, за деньги, да. И действительно, для, я знаю, что как много здесь классного бизнеса. Я уверена, что те, кто сейчас слушает русское радио с утра, вы еще не доехали до своего прекрасного офиса, сейчас доедете, позвоните нам, чтобы предложить прекрасную коллаборацию, потому что это возможность заявить о своем бизнесе через такой классный, крутой проект, представить себя на международных... Вы поняли, амбиции у нас ого-го, мы не останавливаемся. Греческий, английский, испанский,
8: не только, не только театр, но и кино.
10: И да. Кино, да. И действительно, потому что, мне кажется, я много работала с крупными бизнесами, понимая, насколько всегда важно представлять себя во всех сферах, и у вас есть такая возможность, мы открыты к любым проектам.
8: Ребят, у всех есть бюджет на рекламу, на благотворительность, сделайте это круто.
11: И правильно.
8: Вложите в искусство.
10: Но мы как-то, мы уже даже не просто намекнули, мы уже просто в лоб попросили. Так, ну и, собственно говоря, мечта, Дарья, вот я хочу у вас... Какая
9: наш
10: ваша мечта?
9: Лозунг, что хотите? Маленькими шагами к большой мечте. А какая это мечта?
8: Ага.
9: Мы вам не расскажем.
8: Мы не расскажем.
9: А все покажем. Подождите, в каждом спектакле вы увидите свою мечту.
10: Да.
9: Да,
11: надо точно. Приходить и смотреть.
9: Да, стоп. Да. Мы приглашаем всех от 5 до 105 лет. Вот. Нам в театр-студию
10: готов. Круто, обязательно. Ну и, конечно же, ждем новостей, когда будут открыты еще локации. Я уверена, что и в Лимассоле, нашем прекрасном, тоже есть огромный спрос. Друзья, ну что ж, мы на этом вынуждены попрощаться, хотя, девушки, честно, с вами настолько приятно, комфортно.
9: Можно я закончу, как мы заканчиваем каждый спектакль?
10: Давайте.
9: Студия Гадар, господа, раз, два, три, поклон. Благодарим вас, благодарим вас.
10: Слушай, я даже сама, да, слушаюсь. Поклонилась.
11: Мы поклонились. Какую-то секунду.
10: Великая Дарья. Итак, друзья, Дарья Годар, основатель и художественный руководитель театра-студии Годар, актриса театра Ирина Лукоянова, прекрасная. Марина Рогова, замечательная, с плеткой, да, та самая барышня. Дарья Савина в роли мамы сегодня у нас звучала.
9: И в роли актрисы.
10: И актриса, разумеется, сегодня звучали на всю страну. До новых встреч и
9: спасибо
10: вам успехов
9: большое, спасибо.
10: И самых громких оваций.
11: Спасибо. А мы с вами услышимся буквально через мгновение. Оставайтесь с нами.
7: В гостях у перцев. Russian Wave Media Group представляет русское радио Кипр. Все будет хорошо.
12: На Кипре 9 часов.
13: Спонсор часа – Пунин Групп. Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
7: Новости на русском.
14: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр второй в ЕС по числу заявлений о политическом убежище. Фомагуста теряет треть воды из-за старых труб. Муниципалитет Никосии отверг претензии предпринимателей. Теперь подробнее. По данным агентства ЕС по вопросам убежища, в первом полугодии текущего года Кипр занял второе место в Союзе по заявлениям о политическом убежище на душу населения, уступив только Греции. Власти объясняют это маленьким населением острова, при этом поток заявлений сокращается. За 8 месяцев их стало на 93% меньше, чем в 2022 году. Министр сельского хозяйства и глава коммунальной организации «Фомагусты» обсудили установку водопроводных смарт-счетчиков. В сетях округа теряется около 37% воды. Это обходится в 3,5 миллиона евро в год. Округ уже несколько лет добивается государственного финансирования, которое получили все остальные округа Кипра. Конкретных сроков и сумм по итогам встречи не объявлено. Мэрия Никосии отвергла обвинения владельцев магазинов исторического центра, назвав их заявления неточными. Речь о реконструкции улиц Ледра и Анасагуру почти за 11 миллионов евро, а также о дорогостоящем найме консалтинговой компании. Муниципалитет заявил, что консультантов наняли через официальный тендер и подтвердил готовность к диалогу. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове в основном ясно. К полудню в горах и в центре страны возможна облачность, но обойдется без осадков. Скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду. Море спокойное. Сегодня в прибрежных и центральных районах Кипра воздух прогреется в среднем до плюс 31 градуса. В горах термометры покажут до плюс 22. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Друзья, ну а мы продолжаем просыпаться. У нас пятница, у нас хорошее настроение.
2: Как
1: у нас...
2: классно мы завершаем рабочую неделю.
1: Знаешь, пятница — это как маленький отпуск.
2: Да.
1: Вот. А маленький отпуск может перезагрузить лучше длинного. Психологи считают, что затяжной отдых иногда только усложняет возвращение к работе, ну и вообще вашу жизнь как итог. Ага. Поэтому, ребята, маленькая пятница, маленькое счастье, маленький отпуск. После нескольких недель вне привычного графика снова врываться созвоны, дедлайны и будильники бывает, ну, супер стрессово.
2: Да.
1: А вот короткая поездка, она позволяет отдохнуть, но не успеть полностью выпасть из рабочего ритма. Ну, наверняка это такая базовая какая-то история, да, там вы точно можете это и по себе почувствовать. Поэтому специалисты, те самые психологи, советуют либо отдыхать чаще, но понемножку. Ну, по пятницам.
2: Ну, да, пятница, вот, ну и выходные там
1: либо
2: зацепили немного.
1: Оставлять после большого отпуска несколько спокойных дней на адаптацию. Ну, то есть, получается...
2: После отпуска отпуск.
1: Да, это самое родное,
2: мечта.
1: Да?
2: Мечта.
1: Да, это мне нужно. Мне нужен отпуск после отпуска, да?
2: Да, да. Вот так хорошо я отдохнул.
1: Ну, на самом деле, классно. И я считаю, что вот много чего там можно услышать про там Кипр, сервисы, та-та-та-та-та-та-та-та. Вот почему я вообще влюбилась в этот остров. Ведь раньше, вообще-то, короткие дни были в среду, в пятницу и вообще и в субботу.
2: Uh-huh.
1: Если кто-то работал в субботу, то есть в субботу тоже был сокращен такой прекрасный день. Вот как люди продумали гениально изначально, да, что вот не надо вот пахать на, там, на разрыв аорты.
2: Есть такие,
1: да,
2: вот дни, когда можно устроить себе такой небольшой перерывчик.
1: И тогда тебе веселее, проще, и ты дольше можешь оставаться ресурсным. И, собственно говоря, в порядке.
2: Ну, а если позволяет возможность практиковать вот такие короткие выходные, устраивать себе, ну, несколько раз в месяц, здорово же.
1: Короткие выходные, ну, несколько раз в месяц.
2: Ну,
1: это
2: помимо,
1: чтобы...
2: просто выходных, вот такой брать себе отпуск.
1: Не, ну, я считаю, что вот смотри, с понедельника по пятницу, это короткий выходной.
2: Да.
1: Ну, вот.
2: Ну, вот,
1: все
2: как
1: берем.
2: Раз вот, пять дней.
1: Да,
2: все.
1: Нормально.
2: Угу.
1: Ну, и как бы не сильно, вот, но уже я отдохнул, да? Нормально, я считаю. Вот, хорошо, ладно, на следующей неделе точно будем практиковать, потому что 1 октября,
2: да, октября
1: выходной.
2: Четверг у нас будет официальный
1: вот.
2: Выходной.
1: Мы немножко так шух, а потом вжух и обратно. И вот послушайте, как будем звучать следующую пятницу. Наверняка веселее, чем сегодня. Но это не точно, потому что сама пятница все равно мотивирует на какие-то классные эмоции и настроение. Что думаете? Короткий отпуск или длинный отпуск? Что вам больше откликается? Как проще вам отдохнуть и где эффективнее у вас это получается? Ждем вашу обратную связь на номер 49-105-7.
2: И желаем вам потрясающей пятницы и классных выходных, которые помогут вам перезагрузиться и, конечно же, продолжить дальше идти к своей мечте.
1: Да, все.
2: Сегодня
1: мы...
2: день мечты.
1: Мы идем.
2: Вот, идем.
1: Мы идем. Красиво иди. Оп, несу тольца.
2: Ну, как учили, как учили.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Считается, что веснушки бывают только у обладателей рыжей копны волос. Это не совсем так. Они могут быть у любого человека. Вопрос генетики. Число веснушек зависит от наличия особого гена, который контролирует, какие виды меланина ваша кожа будет производить. Темно-коричневый эомеланин или красновато-желтый феомеланин. Существует два вида веснушек. Светло-коричневые, от слова корица, пятнышки на лице, руках и других участках кожи с изменением времен года они могут выцветать или становиться ярче. Есть печеночные или возрастные пятна. Появляются в тех местах кожи, в которых скапливается много клеток меланоцитов, независимо от времени года остаются сильно видимыми. Веснушки затемняют кожу и словно защищают ее от вредных ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, надеяться на их всемогущество не стоит. За участками кожи с веснушками необходимо тщательно ухаживать. Могут ли они переродиться в меланому? Нет, потому что собственного пигментного синтеза в веснушках нет, и риска перерождения тоже. И все же рекомендую всем жителям нашего острова, независимо от наличия или отсутствия веснушек и родинок, сделать паспорт кожи. Это просто профилактический must-have для солнечных стран. В центре «Леди Эстетик» процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder и занимает не более получаса. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Подтихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Мне кажется, что пора создать сервис, где одинокие носки могли бы найти себе пару.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А теперь поговорим о технологиях, ну, таких вот, знаешь, интересных. Инженеры представили роборуку. Вот,
3: ну, так это уже давно представили.
2: А это особенная рука. Она
3: золотая.
2: Независимая. Совершенно вообще. Вот, просто ходячая роборука. Помнишь семейку Адамс?
3: Да.
2: Вот, вот там была рука. Вот такую же, эту фантазию они реализовали и...
3: Уэнсдей ты имеешь в виду, да? Вот это вот?
2: Абсолютно верно, да-да-да. Вот они выпустили такую ходячую роборуку, адаптировали ее. Она человекоподобная, роботизированная, и наделили ее способностью самостоятельно ползать по различным поверхностям, сохранять равновесие и взаимодействовать с окружающими предметами.
3: Ну, то есть, получается, ну, закосплеили, да? Wednesday.
2: Ну, только вот, говорят, она будет очень полезна, особенно в труднодоступных местах, потому что она работает автономно, ей не нужно какое-то там роботело, вот, какая-то платформа, это вот такая роборука, которая может, к примеру, достать какой-то предмет из труднодоступного места, из-под кровати, знаешь, как там завалилось что-нибудь
3: кровати,
2: вот туда,
3: да,
2: подалеко, и вот оттуда могут достать. Может она достать.
3: Ну, например.
2: Ну, не знаю, что там, носки. Угу. Вот, очень далеко. Не знаю, сережка у тебя закатилась.
3: Сережка, а ты что завалялся под кроватью, а?
2: Что полез вообще, да?
3: Ну, вот как тебя сейчас вытащить? Вот
2: только... много каких-то моментов, которые вот, где она будет полезна.
3: А, да, ну, вообще хорошая, на самом деле, история. То есть она может достать вещи, а погладить может?
2: Погладить может.
3: А шлепнуть?
2: Ну, она же автономная. Вот, пожалуйста. Просто, причем тебе не надо туда идти, в это место. Ты просто отправил туда руку, она сама пошла, сама все поделала. Вот.
3: Все, я уже себе представляю, я уже визуализирую.
2: А удобный же гаджет, классный. Смотри, может расписываться за тебя.
3: Ух ты!
2: Все, значит, взял, отправил руку в какое-нибудь учреждение, она там очередь отстояла, вот потом сама взяла и расписалась.
3: Да, ну, другие функции не будем обсуждать, да? Оставим приватно где-нибудь, по какому поводу еще, как можно рукой пользоваться, да? Ох, мамочки мои, ну хорошо, хорошо, молодцы, классно, мне все нравится, да.
2: Ну что, берем такую ходячую руку?
3: Ты еще здесь? Конечно, я с

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Ай, сегодня очень игристая, да, ну и, соответственно, комментарии и новости такого характера. А, друзья, сейчас будут пузырьки. Да-да-да.
3: Пятница.
2: Так, ну а что, пятница, как ни крути. Значит, в Южной Корее завирусилось реалити-шоу про отношения с AI. Да, то, что начиналось как эксперимент, для некоторых участников стало вполне настоящим романом. Да. Герои шоу настолько привязались к своему AI...
3: Агенту, да, этому.
2: Вот этому собеседнику, да, что начали брать их на прогулки с собой, даже танцевать с планшетами, ну, либо с телефонами, смотря, где они его включают. Вот, по словам участников, AI-партнер дает им больше чувства безопасности, ну, то, что тебя там не предадут, да, там то, что он же, ну, как бы вот он с тобой, он тебя принимает, он тебя слышит, он тебя не газлайтит, угу, да.
3: Еду
2: вот.
3: Не забирает в ресторане,
2: вот,
3: да,
2: вот совершенно верно. Чем отношения, вот с человеком это сложно, а вот с AI это вот как-то всегда очень такое, ну, знаешь, тепло, уютно для тебя только. Ну, а для любви физическое тело якобы они считают вообще не обязательно, достаточно просто платонические вот эти вот эмоции и чувства испытывать, и все хорошо. Поэтому результат сего эксперимента вот такой. Дейтинг отныне получил новый уровень сложности, потому что конкурировать приходится, ну, не только с другими людьми.
3: А да? Теперь и с искусственным интеллектом.
2: А теперь и с AI.
3: Так,
2: вот, пожалуйста.
3: Получается реалити-шоу, то есть
2: да.
3: Люди, которые смотрят, как вот кто-то строит отношения с AI, да?
2: Да, ну вот Япония же запретили, сказали, нет, ребята, это все, психоделика, нам не надо.
3: Ну, несколько браков уже даже было. Вот,
2: да, иначе
3: вот
2: мы так поломаем всю демографическую ситуацию, да, в стране, как так, вы там не будете встречаться, вы становитесь асоциальными, когда с искусственным интеллектом только общаетесь. Он же что, он же не спорит совсем от слова, и он всегда согласен с тобой, да, то есть он даже не перечит.
3: Очень удобен.
2: Вот, а с живыми людьми у них там есть эмоции, настроение, фаза цикла. Ну, то есть, как бы сегодня ты, вот вчера вроде как обсудили, договорились, а сегодня уже все по-новому надо, просто потому что гормоны пошли в пляс. У AI такого, конечно же, нет. Ну и, соответственно, и коммуникация проходит гораздо так комфортнее и удобнее. А вот с живым человеком надо подстраиваться под его хотелки. У AI хотелок никаких, только твои, по сути, да? Ну, то есть, ты как бы сам собой, но при этом с тобой кто-то еще общается. Вот, и говорят, что подсели очень сильно, невозможно оттуда их достать. Ну, то есть потом выстраивать отношения. Знаешь, есть такой прекрасный мем, когда ты долгое время находилась без отношений, вот у тебя начались отношения, тебе присылают утром сообщение, доброе утро, вставай, красота, вот, и ты ему отвечаешь, не указывай, что мне делать. Ну, то есть вот, грубо говоря, вот эти вот межличностные отношения становятся все более тяжелыми и для некоторых даже неподъемными.

0: Америка.
1: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 20. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Атри-Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер — многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри-Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
4: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Ну, а мы, белорусы, не могли пропустить такую новость. Запустили симулятор чистки картошки. У меня вопрос.
2: Неожиданно, да?
1: Кто-то не умеет.
2: Да.
1: У кого-то не получается.
2: Нет, кто-то умеет, но кто-то очень сильно не любит. Я в детстве осознанно, когда меня мама просила, не дай бог, я что делала? Я срезала так, чтобы вот она меня больше не просила.
1: Побольше, да?
2: Она говорит, Ир, спасибо, следующая дочь. Это оказалось какая-то вот дефектная. Она неправильно чистит картошку. Все, больше, чтобы я тебя за это
1: такое себе
2: подпущу.
1: Удовольствие, особенно если большая семья. Вот нужно начистить несколько кастрюль. Вот, а если там, не знаю, вот в каких-то особенных учреждениях, армия, школа,
2: ну, спасибо.
1: Садик.
2: Меня там не ждут, если вот, честно. Не особо.
1: Поэтому, если вы не любите чистить картошку, либо не умеете, либо хотите научиться, вот есть такой симулятор. Прям и говорят, это для вас. Вот, что вам предстоит вручную чистить картошку? Вот прям целая гора картофеля.
2: Так, который... это кто такой? Это что за мама такая умная сказала? Так, слушайте, вы это даже не по-настоящему, это просто симулируете, да? Вот вы как бы, я вам покажу, как надо, вы попробуйте повторить. Правильно?
1: Uh-huh.
2: И то есть, по сути, ты чистишь картошку.
1: Да, да, ну прям целая гора. Ты причем можешь этот процесс немножко автоматизировать. Это уже следующий уровень. Сначала просто обычная вот чистка при помощи ножа.
2: Да.
1: Потом так есть особенный такой нож для чистки картофеля.
2: Не, я автоматизировала при помощи сестры. Все было нормально.
1: Так, добавить участника в нашу игру. Вот, а так процесс очень простой.
2: Люблю Наташу.
1: Значит, игрок берет клубни по одному, очищает их от кожуры и отправляет в воду. При этом вот разработчики сделали ставку именно на физику. То есть картошку можно вращать и срезать кожуру постепенно, стараясь не выбрасывать слишком много мякоти. Это вот то, чем ты занималась в детстве.
2: Да, но я шкодница.
1: В общем, нужно максимально идеально очистить картофель. И вот если у тебя вот очень получается тонкая вот эта кожура, которую ты срезаешь, ну все, уровень, твой левел максимальный просто.
2: И все?
1: В игре. Все, да. Просто гора картошки, чистишь и все. И вот такой процесс, который бы, казалось бы, ну вот...
2: Не, мне вообще...
1: Неужели надо учить?
2: Ты знаешь, во-первых, надо, 100%. Ну, это вот даже не обсуждается. Но я про другое. Я сейчас хочу просто аплодировать этим прекрасным маркетологам, которые прополку назвали агрофитнесом. Которые придумали вот этот симулятор для того, чтобы просто картошку самому не чистить и делегировать это кому-то. Но всегда же найдется кто-то, кто хочет где-то, да, реализоваться, думает... Ну и ладно, зато у меня уровень почистки картошки.
1: Смотри, какой.
2: 100 тысяч миллионный первый.
1: Я вообще король или королева. Я бы усложнял бы дальше. Вот потом из этого же картофеля сделать драники.
2: Да.
1: Вот там бабку белорусскую. Не знаю, суп какой-то приготовить. Жаркое, еще что-то. Вот, пожалуйста, не просто начистили, а давайте блюдо готовьте.
2: Да-да. А теперь, ну, попробуем. Да, помнишь, как в песне «Антошка, пойдем копать картошку». Тири. Летели, тролливали, это мы не проходили, это нам не сдавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: А вот не зря мы про картошку-то стали говорить, а? Зелень-то, она же для нас очень важна.
2: Да.
1: И вообще, когда вот дома огород есть, да, вон Бекхэм тоже хвастается кабачком, да? На всю планету, между прочим. Говорит, смотрите, какая красота.
2: А урожай потом собирать. Здорово!
1: Да-да-да, дача FM. Звучит на всю страну. Мы просто о том, что вообще, на самом деле, когда дома много прекрасных растений, когда они не только, да, чистят воздух, но еще являются предметом декора, это всегда очень уютно. А когда у вас есть красивый сад, и потом приходите и хвастаетесь, а вот здесь у меня пальма, а вот здесь у меня, вот там, я больше не знаю, да, что там есть еще? Банановое дерево. Да,
2: апельсины, дерево. Пожалуйста, мандарины.
1: Угу, вот.
2: У нас на Кипре много всего.
1: А мы знаем точно место, где вы сможете вот красиво, стильно подобрать то самое растение для вашего сада, для вашего дома и для вашего офиса в том числе.
3: На правах рекламы.
2: Открываем новую страницу бренда Агриплант. Еще одна локация и, конечно же, масштабный праздник по этому поводу.
1: Друзья, мы всех хотим пригласить. Пожалуйста, сохраняйте дату. 1 октября на Кипре это паблик, да, выходной, поэтому можно так с семьей собраться, с детками в том числе.
2: В этот день будут скидки от 20 до 40%, будут подарки и сюрпризы, ну и, конечно же, угощения, пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки.
1: Локация открыта с 10 утра и до 7 часов вечера, но самое интересное начнется с 2 часов до 5 вечера. Русское радио вещает на всю страну, поэтому приезжайте, подключайтесь, возможно, попадете в эфире, почувствуйте себя звездой.
2: Отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир Агриплант.
1: Лимассольский район Трахонина, Одиссея, Георгиу, 32, напротив средней школы.
2: Адрес? Трахони. Напомним.
1: У нас просто Сережа очень любит эту локацию, я поэтому уступаю. Вот это вот, когда надо анонсировать и рассказывать, ну классно. Ну когда вы еще в Трахони-то, а, поедете? Вот, 1 октября, мы уже знаем.
2: Всех ждем.

0: русском радио.
1: А все, мы побежали дальше. Отличной пятницы. Далее в программе «Днем обо всем» и «По дороге домой» — это вечернее шоу.
2: А всем желаем классных выходных. Вернемся уже в понедельник.
1: Да, но это не точно. Галимарушка!

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Увидел объявление: мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась, но телефончик записала.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости. Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Пенсионеры Кипра требуют повысить пенсии. На острове стартовала кампания против болезней сердца. Кипр завершил 152 проекта возрождения деревень. Теперь подробнее. Союз кипрских пенсионеров на собрании в округе Ларнаки потребовал повышения пенсий и справедливой пенсионной реформы. Ключевые требования – отменить 12-процентный штраф за досрочный выход на пенсию и пересмотреть черту бедности, которая не менялась с 2013 года. Законопроект о пенсионной реформе должен поступить в парламент уже на днях, до конца сентября. Кардиологическое общество Кипра при поддержке Минздрава запустило кампанию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Министр здравоохранения призвал жителей регулярно проверять давление, холестерин и сахар. Болезни сердца – главная причина летальных исходов на острове. На них приходится треть всех случаев. 29 сентября во Всемирный день сердца общественные здания Кипра подсветят красным. По госпрограмме возрождения сельских районов на острове завершили 152 проекта на 7 миллионов евро. Об этом сообщил министр туризма. Власти делают ставку на аутентичность. Речь идет о местных традициях, кухне и природе. Таким образом, планируется создать альтернативу массовому пляжному отдыху. Отдельно одобрены гранты еще почти на 7 миллионов евро для 46 гостиниц в горных и отдаленных районах. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове в основном ясно. К полудню в горах и в центре страны возможна облачность, но обойдется без осадков. Скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду. Море спокойное. Сегодня в прибрежных и центральных районах Кипра воздух прогреется в среднем до плюс 31 градуса. В горах термометры покажут до плюс 22. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Работа сама себя не сделает, но и чай сам себя не попьет.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: Реклама на русском. Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Хорошо, что есть всем. .com. Мой любимый магазин.
5: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. Evzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
6: Женщине для счастья нужно всего две вещи: муж и все остальное.
2: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр второй в ЕС по числу заявлений о политическом убежище. Партия АКЕЛ организует протест против роста цен. На острове стартовала кампания против болезни сердца. Теперь подробнее. По данным агентства ЕС по вопросам убежища, в первом полугодии текущего года Кипр занял второе место в Союзе по заявлениям о политическом убежище на душу населения, уступив только Греции. Власти объясняют это маленьким населением острова, при этом поток заявлений сокращается. За 8 месяцев их стало на 93% меньше, чем в 2022 году. 28 сентября в Никосии партия АКЕЛ проведет акцию против роста цен у здания Министерства финансов. Главные требования – навсегда снизить НДС на электричество до 5% и отменить двойное налогообложение топлива. Протест совпал с новым скачком цен. Литр дизельного топлива на Кипре подорожал почти до 2 евро. Кардиологическое общество Кипра при поддержке Минздрава запустило кампанию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Министр здравоохранения призвал жителей регулярно проверять давление, холестерин и сахар. Болезни сердца – главная причина летальных исходов на острове. На них приходится треть всех случаев. 29 сентября во Всемирный день сердца общественные здания Кипра подсветят красным. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове в основном ясно. К полудню в горах и в центре страны возможна облачность, но обойдется без осадков. Скорость ветра от 4 до 8 метров в секунду. Море спокойное. Сегодня в прибрежных и центральных районах Кипра воздух прогреется в среднем до плюс 31 градуса. В горах термометры покажут до плюс 22. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметке плюс 28 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цвирко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
6: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
7: Я бы так хотела, чтобы море весь год по мне скучало и копило деньги, чтобы посмотреть, какая там я.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле. Легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Единственный способ не есть после 6, съесть все до 6.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: Atria Music представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
9: Природа щедро одарила меня красотой. Собственно, на этом подарки закончились.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7 в новом сезоне на 99FM. Все будет
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
5: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
7: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет, Кипр, дорогой, любимый, цветущий, красивый, сентябрьский. Пусть у каждого в душе цветет, ну, если уж не сирень, то какой-нибудь маленький цветочек чувства. И дарите такие микробукеты вовне, чтобы все вам возвращалось сторицей. Сегодня пятница, и такой вайб очень игривый и праздничный. Даже если на календаре у вас лично ничего не значится, кроме того, что сегодня последний рабочий день, все равно мы подыщем вам персональный повод. Здесь Яна Соболева, отвечаю не только за это, но и за, конечно же, классные песни. Нашу связь с помощью чата 49-105-7. Ну и будем сегодня разыгрывать подарки. Да, и еще полезная информация обязательно. Давайте подкину прямо сейчас очень классный повод вспомнить всех, кто связан с математикой и числами. День математических рассказов. Праздник с необычным названием, который напоминает, что математика – это не только цифры, формулы, задачи и всяческие головоломки. Это еще истории, открытия и настоящие человеческие судьбы. Математика полна удивительных фактов. Ну, например, знак равенства появился только в 16 веке. Его придумал английский математик Роберт Рекард, потому что, как он говорил, ничто не может быть более равным, чем две параллельные линии. Ну а число 0 прошло долгий путь от отсутствия как такового числа, от пустого места практически, до одного из важнейших символов современных науки и технологий. Еще один любопытный факт. Слово «математика» происходит от древнегреческого, связанного со значением «знание» или «изучение». Так что сегодня прекрасный повод взглянуть на математику по-новому. Рекомендация простая. Можете взять какую-то математическую загадку, головоломку, может быть, пример, дроби, историю открытия, какой-то необычный факт и рассказать кому-нибудь, особенно если у вас есть ребятишки. Возможно, именно так математика станет немного интереснее. Вообще поделитесь, любили ли вы в школе математику, а ваши чада, пишите 49-105-7, проверим, что у нас тут гуманитариев больше или математиков. Я отношусь к первому лагерю, поэтому из чисел и цифр у меня только классные комбинации, которые позволяют нам с вами двигаться вперед. Это, конечно, наш стол заказов, который, если в числовом коде, то раскладываем 4 девятки, 105, 7. Да-да, этот же номер пригодится еще и в конкурсной гонке. Приз будет. Ну, у нас с вами 2 часа, поэтому спойлеры такие, долгоиграющие. Ну, иногда могу что-то посчитать на бумажном или карточном, да, в магазине, не просчитаться. Ну, а в целом математика, конечно, это классная царица всех наук. И, на мой взгляд, очень многое зависит от педагога. Поэтому своему учителю Марине Николаевне шлю большущий привет и спасибо ей за мою твердую четверку в школе. Ну, а пока я плюсую такую формулу. Если сложить Басту и мою Мишель, получится классный танец.

0: Эльдорадом радио Кипр. Шоу «Днем обо всем». Легко, полезно, интересно.
1: Шептуны, сейчас не ваше время. Оно придет чуть попозже в рамках вечернего шоу, когда нужно будет менять динамику и, наконец-то, уже погрузиться в расслабленность. И там за это отвечает мой коллега Гош Романов. А сейчас мы с вами днем будем смотреть... Впереди еще столько времени, что мы можем сделать полезного для того, чтобы не упустить важные окошки, где трудоспособность повышается и очень много энергии. Итак, сегодня 25 сентября, день труда, материализации желаемого и заземления. Поэтому сегодня результаты приходят через усердие и тот самый труд, который всегда и все перетрут. Вместе с чем-то, с терпением, правильно? Итак, что сегодня делаем и продолжаем во второй части дня, и даже многие вечером, если почувствуете такое желание большое, потрудиться усердно. Можно просто дома перебрать какие-то полки, помыть полы перед выходными, тем более завтра у нас с вами полнолуние, и тоже хорошо бы пространство свое расчистить. Совершайте сегодня финансовые операции, всякие оплаты, закрытие счетов, раздача долгов, покупки, продажи. Все это очень классно и неважно, в какую часть дня. Обучение, совершенствование навыков, повышение качества своего труда и своих услуг. Все это тоже сегодня очень круто работает на вашу продуктивность. И фокусируйтесь на результатах. Но это вообще моя любимая практика в любой день недели или в раз в неделю. Кто-то в месяц, кто-то в полгода, кто-то всего лишь раз в год. Но это желательно хотя бы в какую-то регулярность поставить в своей жизни. Подводите итоги, где вы хвалите сами себя и признаете, где вы были хороши и что сделали классного, полезного не только для себя, но и для мира. Ну а теперь что мы исключаем из нашей динамики? Мы сегодня не тусим. Ну, здравствуйте, приехали. Ну а как же пятница, да? Ладно, сегодня высокоградусные напитки лучше не употреблять, переедать тоже нежелательно, хотя отдохнуть, сходить куда-то и развлечься, ну да почему нет? Главное, режим и законы соблюдаем. Поведение отшельника тоже сегодня не пойдет вам на пользу. Уйти в изоляцию не самое лучшее. Сегодня день расположен к тому, чтобы все общались и передавали друг другу опыт, мнение и настроение, желательно хорошее. Ну и не надо никого контролировать, и не доверять людям тоже не стоит. Конечно, не идите ко всем с объятиями, кто его знает, что у него там за плечами и за спиной. Да и вообще не рискуйте, границы держим, дистанцию соблюдаем. Тем не менее, сегодня замыкаться нельзя. И вот это недоверие, подозрительность, все это низкие вибрации. Так говорят специалисты, поверим им на слово. Ну а еще сегодня особенно удачный день для тех, кто родились 6, 15, 24, а также 7, 16 и 25. А те, у кого сегодня день рождения, вы вообще обласканы судьбой, поэтому пусть все у вас получается, складывается очень классно. Вот для вас в первую очередь и вытяну карту.
0: Карта для старта.
1: Карта помогает нам держать фокус на чем-то, что будет нашей опорой, китом, как хотите. Или просто вот вы оседлали эту фразу и понеслись на ней, как амазонка или рыцарь. Конечно же, будут греметь доспехи, иногда можно свалиться с этого коня, и тем не менее, всегда можно вернуться к нему, поправить гривку, сесть и помчать дальше, достигаторские свои задачи выполнять. И сегодня фраза, на мой взгляд, очень классно с пятницей соединяется, ну а почему нет? Вы есть, и этого всем достаточно. Да-да, это очень глубокая мысль. Зайдите к нам в Instagram на russianradio.cy, полистайте сторис и внимательно посмотрите на каждый вензелечек, каждого слова и сопоставьте со своими ощущениями. Кто-то захочет поспорить, кто-то скептически, может быть, даже замкнется и скажет, ну что тут, что, и начнет рассуждать. А кому-то очень отзовется, и сердечко ваше успокоится, или наоборот, забьется очень быстро. В общем, поддерживайте себя всяческими методами, ну а если их не хватит, всегда приходите сюда, на 99FM. Мы рядом.
0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цвирко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября. Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Всем привет, особенно тем, кто за рулем, куда бы вы ни двигались, пусть все складывается очень-очень классно. Наверное, вы обратили внимание, что зачастили какие-то странные пробки ввиду того, что кто-то кого-то легонько или не очень сильно, или напротив, круто зацепил. Поэтому бдительность наша все, мы вводим средства повышенной опасности, поэтому просто чуть-чуть меньше скорость, больше внимания. Ну а сейчас его я хочу перефокусировать на календарь, тем более, что мы с коллегами всегда подбираем только самые вкусные и классные поводы для праздника, а в жизни всегда найдется место для такового.
2: Держи повод.
1: Я напомню, что у своих именинников вы можете поздравить с помощью стола заказов 49-105-7. Ну а себе, любимому и своему окружению устроить небольшое празднество вот по каким поводам. Сегодня Всемирный день мечты. Ну как пройти мимо? Тем более, что уже 14 лет официально отмечается. И если вы забыли, не знали и только что сейчас вскинули брови, то сегодня обязательно попишите какие-нибудь желания. Проговорите их с близкими людьми, а еще лучше сделайте хотя бы один, но лучше сразу 10 шагов в направлении к мечте. Даже если это лежа, ползком, еще как-нибудь, да, как говорят, в направлении двери в сторону мечты. Тоже можно полежать, и это лучше, чем ничего не делать. Всех фармацевтов с праздником! Еще день тикающих часов можно отметить прямо сейчас. Вот 13:30:33 на наших студийных. Всемирный день легких. Это напоминание о том, как дыхание колоссально влияет на все, что у нас происходит. Хотите успокоиться – подышите. Хотите занырнуть и проплыть на глубине – не дышите. Но и в том, и в другом случае очень важно исследовать возможности собственного тела. Хотите красивый голос – дышите. Хотите красиво петь – дышите. Не дышать, ну, только в моменты, когда вы учитесь глубокое погружение делать, например. А так всегда дышите. День любовной записки можно отметить совершенно креативным образом. Ведь сейчас мы не только можем от руки написать, да, мы можем еще и делегировать, там, чату GPT, посмотреть, как он справился, а потом отредактировать. Это уже можно. Я сплошь и рядом наблюдаю то, что на аутсорс отдано все, в том числе какие-то добрые вещи, такие душевные, но это часть нашей жизни. И куда от этого деваться, если самому не хочется или не можется, но почему бы не написать таковую? Но тем не менее, если вы сегодня сделаете такое упражнение, хотя бы 5 минут попишите ручкой собственной, а еще лучше не той, к которой вы привыкли, а второй, ну, например, вы правша, попишите левой, повыводите эти тонкие загогулины, а еще нарисуйте что-нибудь на полях. Мозг скажет спасибо, рука потренируется, новые нейронные связи образуются. Международный день математических рассказов мы уже обсудили. Обязательно учителю математики большой-большой респект и привет. Всемирный день сновидений. Мои коллеги утром обсуждали, кому что приснилось. Я сегодня сна не видела. Это тоже хорошо. День груши можно отметить, а также присоединить туда вкуснятину типа дня лобстера, который... Где? Конечно, в США. Там любители поесть. День бутерброда с маслом в Германии. Особенный. День культуры на Маршалловых островах и день молодежи во многих странах. Давайте еще возьмем на заметку день посадки деревьев. Отметить его можно в ближайшие выходные. Кстати, если планов у вас пока никаких, загляните на ленту Кипра. Мои коллеги уже подготовили гид на выходные. Ну и, конечно, мы не можем обойти стороной. Ни в коем случае, наоборот, мы берем в хоровод, замыкаем просто наших драгоценных именинников. Отмечайте, есть ли в вашем окружении Семены, Федоры, Алексеи, Алешеньки, сыночки и не только. Николай, Иван и Афанасий, такой мужской круг. Вам всех благ. Вот какие только захотите, обязательно назовите вслух, и все это будет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва. 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Вам приглашение. Книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой. Лекция искусствоведа Виктории Батуриной. Аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей. Мастер-классы для детей и взрослых. Расклады Таро, диджей-сет на террасе. Музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня. Скидка 20%. На все.
5: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
6: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
7: Кипр не резиновый. Он силиконовый. Все будет хорошо, Долина.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
9: Новая песня на русском.

0: Вовчик на русском.
1: Всем привет, Яна Соболева здесь, и вся наша команда хочет позвать вас отметить следующий, ближайший выходной день в будни в очень красивом месте. Во-первых, можно разобраться с тем, какие растения дома держать хорошо, какие категорически нельзя, например, в спальне, а каким место только на балконе. Если у вас огромный дом или небольшая усадьба, все можно подобрать с таким шиком, шармом и по правилам, чтобы у вас действительно гармонизировалось пространство, а не просто были кислородные доноры вокруг. Я говорю о первом числе. 1 октября с 10 до 19 будет большой-большой праздник, потому что открывается новая страница бренда AgriPlant, еще одна локация и масштабный по этому поводу день. Давайте посмотрим, что в деталях, пометим в ежедневниках и увидимся там.
0: На правах рекламы.
1: Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сад, дома и озеленения территорий. 1 числа вместе будем праздновать открытие новой точки скидками от 20 до 40%. Думали, какой фикус куда поставить? Вот можно приехать, проконсультироваться и еще и сэкономить. Обязательно будут подарки и сюрпризы. Куда без этого? Наслаждаться угощениями планируете? Будет и такая опция. Пицца, мороженое, попкорн, кофе, прохладительные напитки. Все это говорит о том, что приезжать можно большими компаниями и брать с собой всех членов семьи от мала до велика. Прямое включение любимого русского радио «Кипр» с 14 часов. 3 часа будем с вами общаться, узнавать что-то новое, разыгрывать призы. Там будет очень большая обширная программа. В общем, будет классно. 3-4 часика запланируйте себе в обед. Не забудьте надеть кепки. Отмечайте в своих календарях, приезжайте в идеальный зеленый мир AgriPlant в Лимассольский район Трахони на Одиссея Георгиу. Чуть не перепутала улицу, 32. Это напротив средней школы Трахони. Можно просто ее вот так в поисковике забить и мимо не проедете. Большая локация. Наверняка будут опознавательные знаки. Ну и, конечно же, мы с вами в этот день будем ездить только на зеленый. Ждали знака? Это он. 1 октября. Встречаемся в AgriPlant.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Фанаты «Морюшка и солнышко», вы сейчас будете в шоке. У нас в рубрике, которая посвящена интересным и таким особенным местам на нашей чудесной круглой планете, будет сегодня местечко для действительно мощных людей и тех, кто хочет кардинально поменять маршрут и устал уже от этих песчаных пляжей и all-inclusive предложений.
0: Место силы.
1: Что навеяло посмотреть в те далекие края, так это сегодня день основания города Якутска, 394 года. И я когда прочитала, думаю, ну да, вот там вот холодок, я не любитель зимы, думаю, вот когда-нибудь раз в жизни нужно куда-нибудь в те края обязательно съездить. И тут попадается мне свеженькое, вот, пожалуйста, если вам хочется позевать, подустать, подмерзнуть, то идея для следующего экстремального отпуска уже готова. Вкушайте. Точнее, внимайте. А еще лучше фиксируйте. Но сразу скажу, после нее, возможно, начнете особенно ценить место, где мы с вами живем, и обычный какой-нибудь самый захудалый пляжик. В соцсетях вирусятся ролики из Аймякона, одного из самых холодных населенных мест на планете. Здесь зимой температура может опускаться ниже минус 60 градусов. Одна из зафиксированных официальных температур достигала примерно 67,7. Есть знаменитая отметка минус 71,2, но ее статус как будто бы подвергается сомнению, остается предметом обсуждения. Удивительно то, что сюда действительно ездят туристы, причем развлечения очень специфические. Ну, например, смотрите, можно окунуться в незамерзающий ручей, когда вокруг лютый мороз. Можно отправиться на подледную рыбалку. А можно сходить в гости и познакомиться с жизнью местных жителей, проверить, насколько быстро обычная еда превращается в экспонат музея, которым можно что-то выдалбливать. В интернете особенно любят эксперименты а-ля замороженным апельсином забить гвоздик. Или горячую лапшу вроде доширака вынести на мороз, и она буквально за считанные мгновения начинает превращаться в ледяную скульптуру. Посмотрите, ой, Аймякон. А еще здесь можно увидеть знаменитые ленские столбы, северное сияние и настоящую вечную мерзлоту. Туристические маршруты включают этнографические программы, особую рыбалку, поездки по суровым якутским пейзажам. И у меня возникает вопрос, а вы поехали бы вот туда, в отпуск, где главный сувенир не магнитик на холодильник, а фотография вашего замерзшего личика? Мне кажется, это реально для очень крепких тел и очень стойкой психики. Тем не менее, у нас с вами есть и такой вариант. Если вдруг бывали или планируете, поделитесь. 49-105-7.
0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в театре «Паттихио» в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катаполимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
5: все.
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
7: Для взрослых настольных игр требуется только стол.
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
1: Русское радио. Первый час дневного шоу завершает классная группа Hi-Fi. Нетленка, не дано. Конечно, будем подпевать. И ждем в начале следующего Константина Столярова. Хорошие новости впереди, а дальше у нас с вами большой розыгрыш. Поэтому давайте-ка активизируемся и добро пожаловать в час.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипр представил песню для детского Евровидения. Лимассольский карнавал впервые за долгое время возглавит не королева, а король. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Кипр официально представил песню «Who I Can Be», с которой 13-летний Харис Георгиу выступит на детском Евровидении. Конкурс состоится 24 октября на Мальте. Песня рассказывает о свободе, о вере в себя и о праве ребенка выбирать свой путь. У юного артиста уже есть опыт постановок на лондонском Вест-Энде. Он играл в мюзиклах «Отверженные» и «Эльф». Для нашего острова это третье подряд участие в конкурсе с 2024 года. Подробности и ссылка на песню на сайте Лента Кипра. Городской совет Лимассола выбрал королем карнавала 2027 года Спироса Мацукаса, человека, который много лет организует карнавальные парады вместе со своей группой. В этом году трон достался именно королю. Последние годы праздник чаще возглавляла женщина. Официальных причин смены традиции муниципалитет не назвал. Титулы присуждают за вклад в подготовку карнавала. Праздник 2027 года пройдет в марте. Наступающие выходные уже не будут по-летнему жаркими, но нас все равно ждут горячие развлечения бархатного сезона. Главное из них – открытие Лимассольского винного фестиваля. Также жителей и гостей Кипра ждут ковбойская вечеринка, поход на закат солнца и восход луны, международный фестиваль в Айянапе, спортивное ориентирование в горах, пивной праздник, три вечера искусства, хэви-метал на пляже, виноградные фестивали и не только. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе афиша. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: всем» на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет, друзья мои! Новый час нашего дневного трипа по 99 FM. Куда мы движемся? Ну, конечно, всегда к хорошему настроению и к финалу этой пятницы. И хочется сразу сказать всем, человеку нужен человек, но иногда нам нужно полностью поменять фокус внимания, повернуться на наших братьев меньших, понаблюдать за ними и понять, что иногда корону с головы нужно снимать, потому что они дают нам, да-да, фору. Меня зовут Яна Соболева, я здесь для того, чтобы поделиться с вами классными новостями, настроением и, конечно, настроиться на грядущий уикенд. Ну, а на следующей неделе первый будничный праздник, официальный, когда большинство людей на Кипре не работает. Будем с вами встречаться в очень красивом месте и праздновать эту жизнь на зеленом. Ну а сейчас немножко вас развлеку. Интересная история пришла к нам из Японии. Там есть горилла, которая вполне может заставить человека почувствовать себя не самым сообразительным в комнате. Его зовут Кентаро, и живет он в зоопарке Киото. Там у горилл есть совершенно необычное занятие. Они учатся работать с числами. Для этого установлен сенсорный экран. На нем появляются цифры, причем расположены они в случайном хаотичном порядке. И задача – быстро нажимать на них по очереди. Ну, то есть сначала единичка, двойка, тройка, четверка и так далее. Если правильно выполненное задание, то маленький кусочек яблока или морковки появляется. Таким образом, мотивация у животного вполне понятная. Решила задачку, заработала вкусняшку. Кентаро начал осваивать такие задания еще малышом. Ему сначала давали более простые последовательности, ну а потом постепенно усложняли. И в 24-м году он уже освоил числа от 1 до 11. Смог правильно выполнить 30 из 40 заданий. После этого исследователи решили добавить ему еще одно число – 12. И вот тут началась настоящая контрольная. Новые задания сначала давались животному очень тяжело, но постепенно, день за днем, и результат улучшался. Причем интересно, что это не трюк ради зрителей. В киотском зоопарке подобные занятия используют, чтобы изучать интеллект приматов, давать животным интеллектуальную нагрузку, стимулировать их любопытство. И участие добровольное. Хочешь – идешь заниматься, хочешь – продолжаешь ужинать или просто лежать на траве. Классно, правда? Кентаро уже пора выдавать домашние задания нам, людям, потому что это, конечно, колоссально. И я вот подумала, а что если нам поэкспериментировать? Попробуйте в перерыве, буквально на пару минут, отвлечься вот так в хаотичном порядке. Разложить все цифры от 1 до 12 и засечь на секундомере, как быстро вы от 1 к 12 придете, так, чтобы не упустить ничего. Если есть коллега или друг, или член семьи, который готов вас поддержать, пусть все у вас сложится. В этот момент, конечно, можно почувствовать себя одному из тех, кто принимает участие в эксперименте, куклой, а другому – кукловодом. Но нет, мы не про Карабасов-Барабасов, мы про следующий трек, который тоже нам позволяет пофантазировать и поисследовать закоулки психики, как мы иногда выстраиваем взаимоотношения с другими людьми. Вот так вот. Казалось бы, просто трек, просто поплясать. Нет, Артик и Асти умеют вплести глубокие смыслы в совершенно простую мелодию.

0: интересно.
1: Да, действительно так, жизнь наша может быть не всегда легкая, но точно уж полезна и интересна. Главное, чтобы мы с вами были настроены на такой лад. Ну что, сегодня календарь велит нам обязательно отдохнуть. Не только потому, что пятый день недели, еще и потому, что очень-очень много всяких праздников и поводов. А если в вашем окружении есть пчеловоды, поздравьте их. У них сегодня профессиональный праздник. И день психотерапии. Да-да. И вот психологи говорят, что на самом деле современному человеку позалипать, потупить, давайте вещи своими именами будем называть, в какие-нибудь рилсики или в потолок, или в какую-нибудь компьютерную игру, это норм, потому что все время в напряжении, в обработке информации, сложные задачи, фильмы, какие-то взаимоотношения, это все большая нагрузка, поэтому можно чуть себя разгрузить. Самое главное, ставьте себе таймеры и не забывайте о том, что делу время потехи час. Ну, а мне хочется поделиться очень, на мой взгляд, вдохновляющей такой новостью. В Чебоксарах придумали новый уровень дум-скроллинга, и теперь рилсики можно смотреть под живой симфонический оркестр. На большом экране запускаются короткие ролики, пока музыканты исполняют классику вживую. Вот так организаторы хотят заговорить с молодой аудиторией на ее языке и заодно сломать стереотип о том, что классическая музыка – это скучно. Вот мне кажется, найден единственный культурный способ залипать в рилсах еще на 2 часа с пользой для здоровья. Но вообще здесь параллельно сразу работают такие части нашего мозга, что, наверное, здесь какое-то действительно комбо, система хакнута, потому что, когда вы слушаете классику, там работает одно, когда мы скроллим ленту, там подключается еще и гормональная система. Возможно, в этом и кроется секрет современного человека, когда ты действительно можешь соединить две, казалось бы, полярные вещи и при этом выиграть. Я бы с удовольствием сходила и посмотрела на такое, поэтому, друзья, у кого есть идеи, время, как это все организовать на Кипре, забегайте к нам, обсудим. Может быть, вместе что-то и придумаем. Ну, а если у вас поменьше задачи, например, поздравить кого-то или передать привет, но эти задачи ни в коем случае не менее значимые, то 4 9 105 7. Кстати, у нас есть уже именинница, попробуем ей дозвониться. А если не выйдет, все равно поздравим. Без пожеланий сегодня не уйдет никто.
0: Реклама на русском.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Один адрес, 1000 незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
5: Ребята, еще не все потеряно. Еще терять и терять.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Считается, что веснушки бывают только у обладателей рыжей копны волос. Это не совсем так. Они могут быть у любого человека. Вопрос генетики. Число веснушек зависит от наличия особого гена, который контролирует, какие виды меланина ваша кожа будет производить. Темно-коричневый эомеланин или красновато-желтый феомеланин. Существует два вида веснушек. Светло-коричневые, от слова корица, пятнышки на лице, руках и других участках кожи с изменением времен года они могут выцветать или становиться ярче. Есть печеночные или возрастные пятна. Появляются в тех местах кожи, в которых скапливается много клеток меланоцитов, независимо от времени года остаются сильно видимыми. Веснушки затемняют кожу и словно защищают ее от вредных ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, надеяться на их всемогущество не стоит. За участками кожи с веснушками необходимо тщательно ухаживать. Могут ли они переродиться в меланому? Нет, потому что собственного пигментного синтеза в веснушках нет, и риска перерождения тоже. И все же рекомендую всем жителям нашего острова, независимо от наличия или отсутствия веснушек и родинок, сделать паспорт кожи. Это просто профилактический must-have для солнечных стран. В центре «Леди Эстетик» процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder и занимает не более получаса. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Русское радио. Русское радио. Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud Nine в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и 0 звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud Nine. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Дождались, друзья, когда приз в студию, как говорится, и не получится вам убежать от этого процесса. Добежать не надо, самое главное взять в руки телефон, внимательно послушать задание, оно сегодня веселое, смешное и, кстати, очень прикладное. И вы можете взять себе на заметку такое упражнение актерское. У нас, кстати, сегодня какой-то театральный день, утром были гости, профессионалы своего дела. А мне в обед захотелось сегодня с вами именно в эффекты фикции сыграть, но давайте все попробуем. Порядку у меня в руках купон на 20 евро в любимый магазин Evzin.
0: На правах рекламы.
1: Evzin.com снова и, как всегда, по традиции, в сезон с приятными, в данном случае, осенними сюрпризами. До 5 октября включительно промокод BABY26 даст дополнительную скидку 10% на все молочные смеси и детское питание, а также средства по уходу за детьми и младенцами Хип, Альмирон, Милупа, Физидерм и Веледа, которая будет плюсоваться к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам. Таким образом, можно сэкономить до 35%. Это же просто легко и классно, и настроение поднимает. Используйте промокод во время оформления заказа. Главное, успевайте до 5 октября. Напомню, бесплатная доставка, а все условия, исключения и тонкости правил можно найти на сайте evzin.com. Ну что, готовы? Телефоны под бок 49-105-7. Заходите сразу в смс, ватсап или вайбер и слушаем задание.
2: Фифекты. А? Фикции.

0: русском.
1: Винная пробка поможет мне прочитать частоговорку таким образом, чтобы вроде как понятно вам было, а с другой стороны немножко сложно. Потому что мы прокачиваем дикцию, вы слух речевой, я дикционный, артикуляционный аппарат и дикционные всякие штуки. Итак, если вы готовы, я практически. Поехали. Толя тестит тренды в ТикТоке. Сегодня даже я довольна, как это прозвучало. Мне кажется, очень легко. Не забывайте подписываться. Небольшая музыкальная пауза. За это время я подбиваю все результаты. 4 9 105 7. Пишите.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Господа, я так старалась, и все равно какие-то лишние буквы затесались. Давайте еще раз повторим задание. Мне кажется, это такая тема требует точности. Тем более, что у нас совершенно конкретный подарок, чудесный, на мой взгляд, позволяющий вам получить двойную порцию удовольствия и запастись нужными вам товарами. И обязательно это пренепременно сэкономить, потому что осень дело такое. Там скоро всякие черные пятницы и прочие вещи. Поэтому что? Правильно, нам нужно все это к Новому году готовить таким образом, чтобы радовать в том числе свой кошелек. Итак, если вы готовы, я еще раз повторю задание.
2: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: В этой забаве действительно сложно запутаться, потому что некоторые звуки могут вам что-то напоминать, какие-то не считываться, но я очень стараюсь, поэтому винная пробка и дикционные упражнения. Вот что с нашей стороны. Завуалированная современная чистоговорка, ну, для кого-то еще и скороговоркой может быть тоже, когда вы увеличиваете скорость, она поможет вам забрать купон на 20 евро в любимый магазин evzin.com. Давайте я повторю. Толя тестит тренды из ТикТока. Понятно? Теперь, мне кажется, точно. Давайте лирика позовем, чуть-чуть поаутентичим, ну и пишите 49-105-7.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Сценическая речь сейчас в эфире любимого русского радио, а все потому, что забавляюсь я тут с вами в эффектах фикции. Итак, у нас на кону купон на 20 евро в любимый магазин Evzin.
2: На правах рекламы.
1: А это значит, что до 5 октября включительно действует промокод BABY26, который даст дополнительную скидку 10% сверх уже действующих спецпредложений и сниженных цен. Есть линия на все молочные смеси, детское питание, а также средства по уходу за детьми и младенцами. Хипа, Мирон, Милупа, Фразидерма, Веледа будет действовать и суммарно может дать вам экономию до 35%. Успевайте до 5 октября. Бесплатная доставка. Все условия акции на сайте evzin.com. А вот Катерина... Очень большие ушки, и это в хорошем смысле, это вам, к вашему вниманию, достройка такого образа, вы действительно все правильно сказали, я вас приветствую, вы здесь на любимой частоте. Катюша, как настроение?
3: Здравствуйте, ну теперь уже гораздо лучше.
1: Ой, Катя такая молодец, говорит, я сначала написала одну букву не такую, потом заменила на правильный предлог. В общем, у нас с вами по русскому языку сегодня должна была быть пятерка, мы сейчас будем разбираться.
4: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: Устраиваю я вам тут такую аудиальную гимнастику. Итак, повторим. Толя тестит тренды в ТикТоке. Что там было? Кто что делает?
3: Толя тестит тренды из ТикТока.
1: А давайте и так. Вот на мою хитрость не повелась Катерина, а потому забирает купон на 20 евро в evzin.com. Ну что, уже определились? Будете хип или Альмирон брать? Или так, посмотрите, что еще?
3: У малышки спрошу, какой ей
1: О,
3: лучше.
1: Пусечка маленькая, как зовут?
3: Евочка Патриция.
1: О, боже, какая красивая комбинация! Ну что, мама, молодец! Дочке большой привет, чмоки! Кому-то будут еще?
3: Дорогому мужу передам привет также.
1: Вообще он должен сегодня вам букет цветов принести, потому что вы семейный бюджет блюдете.
3: Вчера уже подарил, так что сегодня пусть только ужин.
1: Ну ладно, как скажете. Не претендую давить на вашу вторую половину, чтобы он нес еще один букет. Кать, вам большое спасибо. Отличного настроения.
3: И вам большое спасибо. И Толе тоже.
1: Да, Толику передам. Пойду потещу вместе с ним. Хоть у меня нет ТикТока, придется завести. Ну а вам спасибо. Ева Польна берет эстафету. Мало подпеваем.
0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
5: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции. Дважды лауреат премии «Сезар». Более 100 ролей. Дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
8: Леонид Агутин завершает сегодняшнюю мою смену эфирную. И в списке, кого не стоило бы ждать, точно отсутствуют мои коллеги. Ира Аполлонова в 16.00, стоп-20. И ваш голос всегда важен. Заходите на сайт russianradio.cy, голосуйте за любимые треки. Ну а далее в 5 вечера эту рабочую неделю завершит Гоша Романов и его шоу «По дороге домой». Я, Ян Соболева, прощаюсь с вами до понедельника. Конечно, на волнах мы и в выходные с вами вместе. Наши проекты «Глянец» сделаны со вкусом. Я всегда рядом. Будьте здоровы, красивы во всем. И не грустите.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милцвуд.
1: Всем бодрого дня! Как сделать его полным энергии с помощью еды? Яна Соболева. Еда на Кипре – это целый культурный пласт. Поэтому на столе вы видите не просто удачно соединенные продукты, а настоящую историю человечества. Чечевица упоминается еще в Ветхом Завете. Секрет популярности прост – недорого, сытно, полезно и вкусно. Чечевицу можно использовать для рагу, супов, салатов, ведь она является очень хорошим источником белка и богата клетчаткой и железом. Супу из чечевицы отдавал должное древнегреческий комедиограф Аристофан, считавший эту еду слаще всех деликатесов. На Кипре самым популярным является блюдо факес – чечевица с луком, рисом или мелкими макаронами. Его хотя бы раз пробовал каждый. Как предки киприотов знали толк в полезной и питательной пище, так сервис Milts Food умело, быстро и качественно подбирает для вас рацион, который становится основой здоровой и продуктивной жизни современного делового человека. И на десерт лайфхак. Чтобы не превратить свой организм в экспериментальную базу, доверьтесь профессионалам сервиса Milts Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milts Food берет на себя заботу о вашем рационе.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Атремьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атремьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в «Лимассоле» на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Я считаю, если верблюд способен не пить 2 недели, то почему он не бросит совсем?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
7: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
8: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
9: Эгоисты – это те негодяи, которые думают только о себе и совершенно не заботятся обо мне.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: кто на Кипре может платить меньше за вывоз мусора? В Пафосе владелица магазина избила учительницу. Сборная Кипра стартует в Лиге наций матчем в Подгорице. Далее подробности. Тысячи домохозяйств на Кипре каждый год оплачивают муниципальный сбор за вывоз мусора, но далеко не все знают, что в ряде случаев его можно уменьшить. Разбор того, кому положены льготы и как их оформить, опубликовало издание «Диалогус». Единой общекипрской схемы не существует. Размер скидок, категории льготников и список документов определяет каждый муниципалитет, поэтому условия заметно различаются от города к городу. Обычно в списки попадают семьи с тремя и более детьми, родители-одиночки, люди с инвалидностью, получатели ГМД и пенсионеры с низким доходом. В Пафосе полиция задержала владелицу магазина, которая избила учительницу начальной школы прямо у здания, где та работает. По данным следствия, женщины заранее договорились встретиться у школы, чтобы обсудить конфликт. Учительница ранее купила товар в магазине владелицы и осталась недовольна покупкой. Как рассказала пострадавшая в полиции, в ответ на ее претензии предпринимательница сначала перешла на оскорбление, затем набросилась на нее с кулаками и разбила очки. Сегодня сборная Кипра по футболу проведет первый матч Лиги наций сезона 2026-27. В Подгорице она сыграет с Черногорией во второй группе Лиги С. Начало встречи в 21:45 по кипрскому времени. Соперниками Кипра по группе, помимо Черногории, стали Армения и Латвия. Федерация ставит задачу побороться за одно из двух первых мест. Победитель группы получит повышение в Лигу Б и дополнительный шанс пробиться на Евро-2028 через стыковые матчи. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20, на вершинах Троодоса около 10 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 29 градусов, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. Я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн russianradio.cy. Надеюсь, все готовы? Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: На этой неделе сразу два трека вылетают из главного чарта страны. И это Ариана Гранде.

0: также Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть».
1: Тебя и меня нет, я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: Пожелаем артистам успехов. Ну а пока топ-20 распаковывают Филатов и Кэрис.

15-я строчка и приветствуем новинку «Баста. Моя Мишель. Если я буду танцевать». В песне рассказывается история красавицы и брутального парня. Та самая история, когда рядом с властным мужчиной оказалась хрупкая и красивая девушка. Только перед ней он тает, только с ней он всегда нежен. По словам солистки группы «Моя Мишель» Татьяны Ткачук, инициатором совместной песни стал сам Баста. Изначально у композиции был только припев, а дальше артисты вместе определились со звучанием. Певица признается, что результатом команда была просто в восторге. А как вам этот хит?

0: Кипрская двадцатка русского радио.
1: С 12 на 17 позицию отправляется Мари Краймбрери. Давай не ждать.
0: Номер 17.

16 строчка и очередная новинка главного чарта страны – Cat's Eye – Animal. Релиз трека состоялся 24 июля. Песня отличается энергичным ритмом, запоминающимся припевом и сильным вокалом. В тексте раскрывается тема внутренних инстинктов, свободы и дикой, необузданной стороны человеческой натуры.

0: Радио.
1: Новинка прошлонедельного чарта от Лирик. Аутентичная уверенно поднимается в кипрской двадцатке русского радио. +3 пункта и 15.

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort and Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Сдам квартиру на 5 или 7 лет, в зависимости от решения суда.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Кипрская двадцатка.
7: Пунктом выше. Бай Индия. Хчо. Мод. Шаде.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это Кипрская двадцатка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимали Шакира, Burna Boy, Дай-Дай.

0: радио.
1: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе мы услышим совсем скоро, а пока 10 место Temper City Self-Aware. За неделю у трека +4 пункта.

курсу «Главный прорыв недели». Плюс 6 пунктов за 7 музыкальных дней. И отныне 7-я строчка у Севиль, Артика и Асти с песней «Бриллиант». Эта композиция органично вписывается в фирменный стиль коллектива, где привычная поп-мелодика встречается с энергичными танцевальными ритмами. Интересно, что это уже второй громкий релиз дуэта за год. 24 апреля 2026 года они представили совместку с Егором Кридом «Карма», которая также набрала значительное количество прослушиваний и ворвалась в чарт.

0: Кипрская двадцатка.
1: С пятой на шестую позицию опускается Джонни Федук

0: назад она возглавляла чарт русского радио «Кипр», а на сей раз забирает вторую позицию. Та самая девушка, которая газует. Юлия Зиверт.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Кипрская двадцатка.
1: А на первое место кипрской двадцатки русского радио спустя месяц возвращается Шакира «Burna Boy» «Дай-дай». Песня посвящена футболу, единству и глобальной энергии. А клип и трек быстро завоевали популярность, набрав более 1 миллиарда просмотров на платформе YouTube. Поздравляем артистов с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, расскажу вам ровно через неделю. В пятницу с 4 до 5 вечера, с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
0: Русское радио Кипр. 20 лучших песен эфира. Слушает весь остров. Номер 1.

Двадцатка лучших песен эфира. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Весь день лежу на диване и останавливаться не собираюсь, потому что я вообще без тормозов.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске хулиганство в школьных автобусах обсудят три министерства. Посольство Израиля выпустило книгу о связях с Кипром. Частота 2026. Русское радио Кипр выступит в четырех номинациях. Далее подробности. Проблему вандализма в школьных автобусах на Кипре обсудят в расширенном совещании в понедельник, 28 сентября, в Министерстве транспорта. Участвовать будут три министерства, родители, уполномоченные по защите персональных данных и компании-перевозчики. Совещание созвали после того, как на днях из-за поведения школьников временно отменили несколько рейсов. По словам родителей, повреждения и вандализм в этом учебном году касаются в основном четырех маршрутов – трех в Ларнаке и одного в Никосии. Посольство Израиля на Кипре официально представило книгу «Когда Афродита встретила царя Давида» – сборник рассказов об исторических, культурных и человеческих связях двух народов на протяжении веков. Издание вышло сразу на греческом и английском языках, в печатном и цифровом виде, чтобы его могла прочитать как можно более широкая аудитория. Тексты для книги написал историк и исследователь Андреас Коккиновтас, выпустил ее никосийское издательство «Армида», известное книгами о Восточном Средиземноморье. Русское радио Кипр отправило заявки в четыре номинации профессионального конкурса «Частота-2026», который проводит русская медиагруппа. Отборочный этап конкурса начнется 28 сентября. На конкурс от кипрской радиостанции идут аудиоролик собственного производства, выпуск новостей спорта Павла Третьякова, демо ведущей эфира Яны Соболевой и эфирный спецпроект «Гаджетомания». Это уже не первое участие в «Частоте». Кипрские станции медиагруппы «Русское радио Кипр» и «Радио Монте-Карло» Карла Лимассол берут призовые места конкурса каждый год. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20, на вершинах Троодоса около 10 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 29 градусов, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Ну неужели наступил этот день? Вы только вслушаетесь. Пятница, а? Цепляет, правда? Она пришла. Тот самый день, когда начинаются вечеринки, тусовки, как у Децла дома. Литрюк, мы тебя помним. На Кипре вообще грех сидеть дома с лицом сухаря. Выходите, встречайтесь, смейтесь. Ну а если никто вас никуда не зовет, устройте вечеринку сами. Соберите своих, включите музыку. Можно даже сегодня помечтать, все-таки Всемирный день мечты сегодня отмечают. И сделайте вид, что вы не взрослые, такие суры. Серьезные люди, а компания подростков, которым завтра, в общем-то, никуда не надо. Я думаю, это лучший показатель хорошо проведенного времени, когда выходные проходят так, что с утра вам уже стыдно. У микрофона Гоша Романов, добрый вечер, остров. И как сказала бы рабочая неделя прямо сейчас, на этом наше полномочие все. Убираем ее в шкаф до понедельника, ключ желательно потерять. Ну а сегодняшний день нужно успеть реализовать, так что побежали строить планы, а я буду подливать масло в огонь, словно бармен. Взболтать, но не смешивать. Мне кажется, это вообще слоган каждой пятницы. Поехали домой вместе.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Разобрался я, в общем-то, почему иногда, когда ты заходишь домой, смотришь вокруг и уже хочется куда-то уйти, например, на ту же вечеринку. Психологи говорят, что постоянный беспорядок действительно может повлиять на наше состояние. Разбросанные вещи, там, грязная посуда, куча всяких предметов вокруг, и все они создают для мозга дополнительную нагрузку. Ему приходится постоянно обрабатывать все это визуальное что-то, что нужно убрать, из чего побыстрее появляется усталость и, конечно же, напряжение. Самое интересное, что для начала не нужно устраивать какую-то генеральную уборку, хотя не мешало бы, я думаю, с перестановкой мебели, с поиском потерянной жизни. Психологи советуют просто взять одну небольшую зону, ну, например, полочку, разобрать ее и уже получить такое ощущение, как будто бы порядок, как будто бы контроль. Правда, есть опасность, потому что после первой полки мозг может вам, в общем-то, сказать что-то, решить, что вы способны на большее, а там уже, знаете, через 3 часа вы стоите посередине квартиры, держите в руках какой-то старый кабель от неизвестного устройства и пытаетесь понять, зачем вообще его хранили еще с бородатых времен. Так что сегодня начинаем с одной полочки, а дальше по обстоятельствам.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
5: Да, хорошо погуляли. Теперь хочется начать новую жизнь в новом городе, под новым именем.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Культурный код.
1: Копилочка мест, в которые хотелось бы приехать на острове, потихонечку наполняется. И вот буквально вчера я нашел место на Кипре, где с недвижимостью все хорошо. Правда, есть нюанс. Нормальному человеку такие дома будут, наверное, маловаты. В лесах Тродоса есть место под названием Gnome's Hill – Гномья гора. И там среди деревьев стоят такие маленькие домики, самодельные, из дерева, камней, веток. Есть башенки даже. Маленькие избушки какие-то и даже домик в форме яйца. Находится он в лесу Тродоса и выглядит довольно неожиданно. Ты идешь по лесу спокойно, вокруг обычные кипрские сосны, а потом между деревьями начинаются появляться вот эти маленькие домики, и ты не понимаешь, что с тобой происходит. Это что, сказка какая-то? Кто-то сделал вот из веток, да, использовал камни. Есть даже конструкция, похожая на большой деревянный гриб. Интересно, это не деревня, деревня, не археологический памятник какой-то, просто люди постепенно создавали здесь такой маленький сказочный уголок, в принципе, для себя любимых. А самое забавное, чем дальше ты заходишь, тем больше начинаешь смотреть под ноги, потому что после первого домика мозг уже как-то работает, примерно так, знаете, так, а где ты, сейчас надо выйти и не наступить на следующий дом. Вот такой вот сюрприз спрятан в Тродосе, так что я вам советую посетить это место. Ну а если вам после этой поездки захотелось немного зелени, красивых мест и вообще сделать жизнь вокруг себя чуточку приятнее, у меня как раз есть отличный вариант. Уже в четверг, 1 октября, едем на зеленые. Открываем новую страницу бренда AgriPlant. Еще одна локация и масштабный праздник по этому поводу. Приезжайте в место, где собрано все необходимое для сада, дома и озеленения. 1 октября с 10 до 7 часов вечера вместе отпразднуем открытие новой точки со скидками от 20 до 40%. И, конечно же, будете получать подарки и сюрпризы. А еще наслаждайтесь угощениями. Пицца, мороженое, попкорн, кофе и прохладительные напитки. Конечно же, с 2 до 5 часов вечера вас будет ждать прямое включение русского радио Кипра вместе с Яной Соболевой. Уверен, будет жарко. Так что отмечайте в календаре 1 октября и приезжайте в идеальный зеленый мир AgriPlant в Лимассольский район Трахони на Одиссея Джорджиу 32, прямо напротив средней школы Трахони. Ну а пока мы отправляемся домой.

4 место.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
2: Да.
1: Ого, стоит, наверное, миллион.
2: Нет, стоит, как хороший букет цветов.
1: Мне срочно нужен такой же.
2: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center by Punin представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию. 95-9-62-065. Private Aesthetic Center by Punin. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с голечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между

0: Они были госпел-хором Майкла Джексона. Сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
3: Понять и простить.
4: Какие же только хобби не придумали зумеры, но у них появляется новое хобби – это превратить хобби в работу. Казалось бы, человек наконец нашел себе занятие для души, начал рисовать, например, фотографировать, печь тортики или собирать миниатюры, но потом завел себе таблицу, именно так изумеры поступают, делают расписание, ставят себе цели на месяц и все. У них есть собственный начальник, и это они сами. Это называется хобби-максинг, когда человек активно ищет увлечения и старается развиться в них. А вот когда любимое занятие превращается еще в какой-то проект, то появляется слово «джобби». И самое смешное, что эта идея была достаточно хорошая, на самом деле. Люди устали от бесконечного скроллинга. Им просто захотелось делать что-то своими руками. Но потом в дело вмешался интернет, конечно. Теперь даже отдых хочется измерять. Сколько километров пробежал, сколько страниц прочитал. Все это нужно внести в таблицу, да еще и Excel каким-то образом выучить. Психологи обращают внимание именно на вот эту ловушку, когда удовольствие от занятия уступает место гонки за результатом. И тогда хобби уже не помогает отдыхать, а начинает требовать отчетности. Хотя иногда можно просто рисовать криво, знаете, как-то без прогресса, так скажем, для души в стол. Ну, а если кто-то спросит, чего ты добился за вечер, отвечайте, ничего. Это было прекрасно. Вот такие вот они зумеры, но есть, конечно, и исключения. Например, те, кто покоряет вершины музыкального Олимпа, собирая огромные трибуны, транслируя, мол, уступите дорогу молодым музыкантам. Я думаю, пора заценить коллабу от Мальбек, Сюзанны, ну и, собственно говоря, зумера Вани Дмитриенко. «Отражение».
5: Новая песня на русском.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Ну что, первый час «По дороге домой» потихонечку докатывается до своей остановки, и вы не спешите. Остановитесь где-нибудь, возьмите себе стаканчик кофе или чая по пути домой. Можете даже успеть доехать повыше, чтобы заценить закат. Он будет примерно в 6:30, так что время, чтобы создать все для просмотра лучшего кадра этой недели, у вас в достатке. А дальше у нас Саша Данилов, кипрские новости, причем сегодня тема на самом деле на любой вкус. Мы с вами разберемся, кто на этом острове может платить меньше за вывоз мусора. Наконец, новость, после которой можно посмотреть на свой мусорный пакет и сказать: а ну давай, посчитаем, во сколько ты мне там обходишься. Поговорим о довольно странной истории из Пафоса. Там владелица магазина избила учительницу. Я думаю, она преподала урок. Ну и спорт, куда же без него. Сборная Кипра стартует в Лиге наций, так что узнаем, что там у наших футболистов и с каким настроением начнет турнир. У Саш всегда есть карта в рукаве, чаще всего это карта Кипра. А мы с вами продолжим «По дороге домой» уже в следующем часе. Не переключайтесь, и дальше больше.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: С голой женщиной трудно спорить.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: кто на Кипре может платить меньше за вывоз мусора? В Пафосе владелица магазина избила учительницу. Сборная Кипра стартует в Лиге наций матчем в Подгорице. Далее подробности. Тысячи домохозяйств на Кипре каждый год оплачивают муниципальный сбор за вывоз мусора, но далеко не все знают, что в ряде случаев его можно уменьшить. Единой общекипрской схемы не существует. Размер скидок, категории льготников и список документов определяет каждый муниципалитет, поэтому условия заметно различаются от города к городу. Обычно в списки попадают семьи с тремя и более детьми, родители-одиночки, люди с инвалидностью, получатели ГМД и пенсионеры с низким доходом. В Пафосе полиция задержала владелицу магазина, которая избила учительницу начальной школы прямо у здания, где та работает. По данным следствия, женщины заранее договорились встретиться у школы, чтобы обсудить конфликт. Учительница ранее купила товар в магазине владелицы и осталась недовольна покупкой. Как рассказала пострадавшая в полиции, в ответ на ее претензии предпринимательница сначала перешла на оскорбление, а затем набросилась на нее с кулаками и разбила очки. Сегодня сборная Кипра по футболу проведет первый матч Лиги наций сезона 2026-27. В Подгорице она сыграет с Черногорией во второй группе Лиги С. Начало встречи в 21:45 по кипрскому времени. Соперниками Кипра по группе, помимо Черногории, стали Армения и Латвия. Федерация ставит задачу побороться за одно из двух первых мест. Победитель группы получит повышение в Лигу Б и дополнительный шанс пробиться на Евро-2028 через стыковые матчи. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20, на вершинах Троодоса около 10 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 29 градусов, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

А мы продолжаем наш путь домой. Добрый вечер. За пультом по-прежнему Гоша Романов, но в компании лучшей спутницы. Это пятница. Такая прекрасная дама, которая отлично подходит для маленьких преступлений против собственных правил. У вас диета? После 6 есть нельзя? Если кто спросит, я разрешил. Да что там я? Календарь сам говорит вам об этом. Можно. Сегодня можно все. Самое главное, отключите все уведомления, будильники и прочее, что мешает нам полноценно чиллировать. Уже завтра утром можно проснуться, несколько секунд просто поваляться, наслаждаясь тем, что никуда не надо. Вот ради этого, наверное, из-за этого пятницу и любят. Второй час мы с вами продолжаем. Сегодня разрешается немного нарушить собственный распорядок. Он переживет, а вам хорошего пути обратно домой.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Вот и осталось 15 минут до полноценного заката на острове, так что поспешите до ближайшей верхушки острова. Супер романтично, как по мне. Хотя, наверное, в этом случае люди делятся на несколько категорий. Те, кто уже сотню раз видели этот закат, им подавая что-нибудь поинтереснее, вас понять могу, бесспорно. Ну и те, кто в своем познании еще не преисполнились, и философствовать за бесконечным разговором и уходящим солнцем всегда в радость. Но я, пожалуй, сегодня больше ко вторым бы прислушался. Но, похоже, не только заход солнца решил поделить людей на категории. Еще и кофеек. Да, в интернете гуляет такая теория, что подходящий вам кофе можно определить по группе крови. Первая группа — это такие кофейные терминаторы, якобы могут пить черный кофе литрами, потом спокойно лечь спать, еще и во сне парочку чашек бахнуть. Вторая же более чувствительная, да, говорят, что после первой чашки даже капучино организм может решить, что началось какое-то сумасшествие, чрезвычайная ситуация. Третья же группа крови — они счастливчики, им, согласно этой теории, подходит практически любой кофе. Ну а четвертая — люди тонкой кофейной натуры. Черный кофе якобы не переносится, поэтому рекомендуют что-нибудь помягче, например, латте или раф. Вот, пожалуйста. Правда, есть один маленький нюанс. Научных доказательств этого нету. Супер, спасибо, хорошо. Вот, индивидуальная реакция на кофеин, она существует, конечно. Поэтому предлагаю провести такое собственное исследование. Находим свою группу крови, может, вы помните ее. Смотрим, что нам по этой теории положено, а потом проверяем самым научным способом. Выпиваем чашечку и ждем. А к какой вот вы кофейной группе относитесь, мне интересно? 4 9 105 7. Давайте попробуем подтвердить эти восточные сказки. А вдруг и правда?
2: Все будет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Подтихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени.

0: ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
1: Ни в коем случае нельзя говорить нудному человеку, что он нудный, потому что он начнет выяснять, почему.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Интересные примеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме. Не знаете, что ж посмотреть? Я вам, кстати, советовал буквально вчера то, что вот сегодня выйдет фильм от DreamWorks «Забытый остров», точнее мультфильм. Критики поставили ему 100% на Rotten Tomatoes, да, можно сегодня и глянуть. Но если настроение у вас не детское, пожалуйста, есть и для вас у меня Point. Новый фильм «Сердце зверя» с Брэдом Питтом уже успел собрать 96% свежести на Rotten Tomatoes. И это, наверное, тот случай, когда высокий рейтинг появился еще до того, как фильм успел толком как-то разойтись по зрителям. Критики отдельно отмечают самого Питта, вот эту атмосферу, визуальную часть и, что особенно интересно, его экранную связь с четвероногим напарником. Всем любителям хвостиков рекомендуется. Если помните фильм «Лулу и Брикс» с Ченнинг Татумом, очень такой приятный, я думаю, что где-то плюс-минус они будут похожи. Можете на досуге заценить. Так вот, возвращаемся к нашим трудам Булгакова, правда, в новом амплуа, это «Сердце зверя». Судя по первым отзывам, собака тоже работу бездарно не прогуливала, и у нее хорошая роль. Вообще, фильм обещает довольно суровое кино, без каких-то там ощущений, мол, герою сейчас просто выпишут красивую путевочку обратно домой. Нет, здесь много природы, много холода, опять же, напряжения и той самой атмосферы, когда окружающая среда сама становится полноценным персонажем. «Сердце зверя» появляется в кино уже сегодня, а именно 25 сентября. Вообще, релиз был 20 числа, но в прокате появился вот сегодня. Так что ждать, когда выйдет куча статей, объяснений фильма и тому подобные шалости, которые попадаются, когда вы скроллите ленту, не нужно. По жанру это будет боевик, триллер, драма, приключения. Я думаю, что один из критериев точно сможет вас зацепить. Так что можно сходить, самостоятельно решить, действительно ли там вот эти 96% от критиков заслуженные ли они. Ну а Брэд Питт, судя по всему, снова в деле. Уверен, что большинство пойдут на фильм еще и ради того, чтобы увидеть его серьезного коллегу на четырех лапах.

0: Реклама на русском.
1: Вам приглашение. Книжному магазину «Много книг Лимассол» ровно год. 26 и 27 сентября ждем вас на семейный праздник. Встреча с поэтессой Верой Полосковой. Лекция искусствоведа Виктории Батуриной. Аквагрим, аниматоры, шоу мыльных пузырей. Мастер-классы для детей и взрослых. Расклады таро, диджей-сет на террасе. Музыка, фотозона и вечеринка, книжки и винишко. И только два дня. Скидка 20%. На все.
2: Большой театр на Кипре. Премьер Игорь Цверко и прима-балерина Кристина Кретова в легендарном гранд-балете «Дон Кихот». Селебрити Гала представляет классическую постановку с участием балетной труппы из Национального театра Словении. 50 артистов, более сотни костюмов, впечатляющие декорации и знаменитые 32 фуэте. Яркий, эмоциональный балет у стен замка Пафоса. Только 26 сентября.
3: Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Хорошо, что есть vn.com. Мой любимый магазин.
5: Пожалуй, лучший интернет-магазин товаров для здоровья и красоты. Здесь представлены ведущие высококачественные бренды для всей семьи. Фрезидерм, Хип, Алмирон, Витабиотикс и другие. Отличные цены и постоянные спецпредложения. Я экономлю до 50%, плюс бесплатная доставка. А новым клиентам на первый заказ на сайте дополнительная скидка 12%. fzin.com. Качество, выбор и суперпрограмма лояльности. Красота.
6: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
7: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
9: Back to the...
10: Оп! Не каждому подходит шум и гам. Кто-то устойчивый домосед, а значит плед, любимый человек и хорошее кино всегда останется в цене. Сейчас, конечно, все просто. Взял да открыл приложение или сайт, да хоть у Ишки спросил, что мне глянуть. Выбрал фильм, а через минуту уже лежишь в позе тюленя, а в бороде торчит чипс, и ты смотришь свое произведение, вот это вот кино. А раньше как? Пятничный вечер начинался с похода в видеопрокат, если вы помните. Заходишь, стоишь перед стеной этих кассет, тонна фильмов, но ты ищешь что-то особенное, потому что ты пришел за одним фильмом, а через 20 минут еще выбираешь. Ну, как в магазине практически. Обложка вроде красивая, название знакомое, а на обратной стороне написано «Захватывающий триллер». Ну все, берем. А потом выясняется, что это какой-то триллер.

0: Остановился, достал ее, начал разворачивать, развернул, еще раз развернул, покрутил как тесто для пиццы. Какой-то момент вообще карта становится больше самого автомобиля, а ты все до сих пор стоишь посреди дороги и пытаешься понять, где ты находишься. Сегодня у нас, конечно, есть навигатор. Он знает, где мы, куда ехать и через сколько повернуть. Очень удобно. Но иногда пятничным вечером особенно приятно ехать домой без подсказок. Когда уже знаешь дорогу наизусть, потому что некоторые маршруты мы запоминаем не по карте, мы запоминаем их по жизни. Вот этот поворот, здесь когда-то жили люди, наши друзья, здесь заезжали за чем-нибудь вкусненьким, здесь впервые заблудились, так что навигатор, конечно, вещь прекрасная, но есть, друзья, маршруты, которые лучше прокладывает память, поэтому давайте создавать такие моменты, вот такие, чтобы наш внутренний навигатор направлял нас в самые лучшие и светлые места. А в глазах была только красота, как и у Звонкова.
1: Новая песня на русском. Я бросаю все дела,

0: вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Эх, пятница, вечер. На самом деле опасное время. В будни ты занят. Работа, дела, дорога, магазин опять же. Ну а вечером в пятницу мозг любит подкинуть тебе пищу для ума. Например, а давай вспомним человека, которого ты не вспоминал уже несколько лет. И вот ты уже сидишь, смотришь в окно, почему-то помнишь, где вы впервые встретились, что тогда играло в машине или где-то на улице, и даже какую ерунду вы ели. Психологи говорят, что скучать по бывшему человеку даже спустя несколько лет вполне нормально. Такая тоска может быть просто каким-то следствием сильной эмоциональной привязанности, и она не обязательно означает, мол, отношения нужно вернуть прямо сейчас, ну или что вы до сих пор хотите быть вместе. Нет, иногда мы скучаем на самом деле не только по человеку, даже не столько по человеку, сколько по определенному периоду жизни, по вот этим ощущениям легкости, по привычкам и той версии себя, которая тогда вот когда-то была. Более того, специалисты считают,

0: Что проживать эти чувства может быть даже полезно. Человек постепенно принимает расставание, не пытаясь срочно назначать вот бывшего, так скажем, в список Шиндлера записывать. Нет, все в порядке. Так что сегодняшний вечер можно провести совершенно спокойно. Не надо писать вашим бывшим, не надо проверять страничку. Можно просто вспомнить, улыбнуться и продолжить путь домой. Ну, а если через 5 минут после того, как вы все это услышали, вы открыли старую переписку, зашли на страничку, что ж поделать? Пятница, как-никак, можно.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

метафорически выражаясь, можно, наконец, включить первую скорость или вообще катиться на нейтралке. Это вечерняя переключка. Несколько минут только для того, чтобы спокойно уйти на выходные. Ничего особого сегодня делать не надо. Пятница и так все сделала. Посмотрите вокруг. Найдите три точки, которые сегодня вам нравятся. Не надо говорить вслух, только для себя. Вот, например, первая. А вот и вторая. И, наконец, третья. А теперь выберите из этих трех одну. Ту, на которую хочется посмотреть еще раз. Или того, кто сидит рядом с вами. Не обязательно сегодня придумывать, как провести вечер. Аппетит приходит во время еды. Достаточно позвонить другу, сказать: «Сегодня выходные. Пошли?» И он ответит вам: «Пошли». Надо сказать: «Клевая выдалась неделька. Я уже ставлю точку в навигаторе. Пора и мне вкусить этот вайб выходных». А дальше глянец, сделано со вкусом с Яной Соболевой. И, конечно, Саша Данилов расскажет точные, как циркуль, новости. А мы с вами услышимся уже в понедельник. Отдыхайте. Хороших выходных. Работа кончилась. Пока-пока. Русская радио.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин.

0: Город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске хулиганство в школьных автобусах обсудят три министерства. Посольство Израиля выпустило книгу о связях с Кипром. В воскресенье на набережной Лимассола пройдет забег. Далее подробности. Проблему вандализма в школьных автобусах на Кипре обсудят в расширенном совещании в понедельник, 28 сентября, в Министерстве транспорта. Участвовать будут три министерства, родители, уполномоченные по защите персональных данных и компании-перевозчики. Совещание созвали после того, как на днях из-за поведения школьников временно отменили несколько рейсов. По словам родителей, повреждения и вандализм в этом учебном году касаются в основном четырех маршрутов – трех в Ларнаке и одного в Никосии. Посольство Израиля на Кипре официально представило книгу «Когда Афродита встретила царя Давида» — сборник рассказов об исторических, культурных и человеческих связях двух народов на протяжении веков. Издание вышло сразу на греческом и английском языках, в печатном и цифровом виде, чтобы его могла прочитать как можно более широкая аудитория. Тексты для книги написал историк и исследователь Андреас Коккиновтас, выпустил ее никосийское издательство «Армида», известное книгами о Восточном Средиземноморье. В это воскресенье на набережной муниципалитета Аматунта пройдет четвертый этап серии Cyprus Road Races Гран-при, которую Федерация любительской атлетики Кипра проводит вместе с полицией и Нацгвардией. Дистанции 10,5 километров для взрослых и 1 километр для детей и их семей. Старт в 8 утра у завода Киан. Выручка от детского забега пойдет в фонд Николас Зои на программу поиска лечения детского рака. Регистрация открыта онлайн, номера участников выдают на месте старта. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20, на вершинах Троодоса около 10 градусов. В эти выходные на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 29 градусов, а в горах плюс 20. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Считается, что веснушки бывают только у обладателей рыжей копны волос. Это не совсем так. Они могут быть у любого человека. Вопрос генетики. Число веснушек зависит от наличия особого гена, который контролирует, какие виды меланина ваша кожа будет производить. Темно-коричневый эомеланин или красновато-желтый феомеланин. Существует два вида веснушек. Светло-коричневые, от слова корица, пятнышки на лице, руках и других участках кожи с изменением времен года они могут выцветать или становиться ярче. Есть печеночные или возрастные пятна. Появляются в тех местах кожи, в которых скапливается много клеток меланоцитов, независимо от времени года остаются сильно видимыми. Веснушки затемняют кожу и словно защищают ее от вредных ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, надеяться на их всемогущество не стоит. За участками кожи с веснушками необходимо тщательно ухаживать. Могут ли они переродиться в меланому? Нет, потому что собственного пигментного синтеза в веснушках нет, и риска перерождения тоже. И все же рекомендую всем жителям нашего острова, независимо от наличия или отсутствия веснушек и родинок, сделать паспорт кожи. Это просто профилактический must-have для солнечных стран. В центре «Леди Эстетик» процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder и занимает не более получаса. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Реклама на русском.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection открывает новый сезон, где вас встречает шеф Давид Ярнос из Испании, обладатель 2 звезд Мишлен и зеленой звезды за экологичный подход. Его первое меню в сентябре, второе в октябре. Cloud 9. Панорамные виды на Лимассол и высокая гастрономия. Бронируйте 8024-24. 8024-24.
4: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
5: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
6: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
7: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
8: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Русское радио.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол, Дельмар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Кипрский международный театральный фестиваль представляет Фани Ардан, одна из величайших актрис Франции, дважды лауреат премии «Сезар», более 100 ролей, дуэты с Жераром Депардье, Изабель Юпер и Катрин Денёв. Спектакль на французском языке с субтитрами на русском. «Кассандра». Фани Ардан вживую на одной сцене с симфоническим оркестром. Это будет, пожалуй, самый красивый вечер года. 2 октября в Театре Паттихио в Лимассоле. Билеты на Sold Out Tickets.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
5: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
6: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
7: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем бодрого дня! Как сделать его полным энергией с помощью еды? Яна Соболева. Еда на Кипре – это целый культурный пласт. Поэтому на столе вы видите не просто удачно соединенные продукты, а настоящую историю человечества. Чечевица упоминается еще в Ветхом Завете. Секрет популярности прост – недорого, сытно, полезно и вкусно. Чечевицу можно использовать для рагу, супов, салатов, ведь она является очень хорошим источником белка и богата клетчаткой и железом. Супу из чечевицы отдавал должное древнегреческий комедиограф Аристофан, считавший эту еду слаще всех деликатесов. На Кипре самым популярным является блюдо факес – чечевица с луком, рисом или мелкими макаронами. Его хотя бы раз пробовал каждый. Как предки киприотов знали толк в полезной и питательной пище, так сервис Milk's Food умело, быстро и качественно подбирает для вас рацион, который становится основой здоровой и продуктивной жизни современного делового человека. И на десерт лайфхак. Чтобы не превратить свой организм в экспериментальную базу, доверьтесь профессионалам сервиса Milk's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milk's Food берет на себя заботу о вашем рационе.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
6: на русском радио Кипр.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Русское радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.